0: подделки и оригинал. Специалисты говорят, что доллар имеет 5 степеней защиты, помогающих американской валюте противостоять злоумышленникам. Российский рубль в этом отношении бакс перегнал и имеет целых 9 способов защититься от подделок. Самой защищенной считают высокотехнологичную в производстве и проверке валюту Новой Зеландии. В ней есть множество вариантов противостоять фальшивомонетчикам и особое производство. Люди боятся подделок, а потому на дорогих аукционах, где продают шедевры мирового искусства, дежурят десятки экспертов, способных отличить великих от плебса и спасти кому-то миллионы подлинных денег. Но если деньги – это ключевой элемент системы ценностей этого мира, то в духовном мире важен авторитет заявлений. Иисус говорит ученикам, что многие придут под именем Его. Подделки будут. Если у денег есть чуть более 10 степеней защиты подлинности, то у Сына Божьего таких более 300. Сравните – 10 и 300. В течение столетий пророки говорили о том, каким должен быть Мессия. Его рождение, откровение, путь, служение, смерть, воскресение и прочие особые знаки и были степенями защиты для того, кто назовет себя Божьим посланником. Даже если вы захотите и очень постараетесь лично исполнить все пророчества, чтобы показать, что вы и сами можете, если захотите, то, боюсь, остановитесь на втором десятке. Подобные экспериментаторы уже были. Изобразить из себя можно, повторить только нельзя. Попробуйте хотя бы повторить смерть и воскресение. К сожалению, подделок бывает много. Нам нужно больше изучать подлинник, иначе мошенники обязательно нас увлекут. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Спустилась ночь, ни зверями, ни птицы. Лихая ночь на темной колеснице. Две полосы, две линии ладони. Две полосы, но кто кого догонит? Всего лишь миг, он у тебя украден. Короткий миг на длинной автостраде. За небосвод умчался ты не глядя.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 сентября, и наша тема сегодня – взвешенное, сбалансированное мнение о себе. Каково ваше мнение о себе? Оно сбалансировано? Послушайте, что сказал Павел в послании Римлянам 12 главе 3 стихе. «Я предупреждаю каждого из вас не оценивать себя и не думать о себе более, нежели должно думать». Более — греческое слово «хупофронео». «Хупор» означает что-то чрезмерное, больше, чем нужно, а «фронео» означает «думать». Соединяя эти два слова, получается «человек, который слишком много думает о себе», «возомнил о себе». «Хупор» намного больше, чем нужно. У этого человека раздутое мнение о себе и о своих способностях. Павел говорит, не думайте так. И далее он говорит, но думайте скромно. Скромно означает быть реалистом, думать с ограничениями, барьерами, реалистично относиться к самому себе. Не преувеличивайте собственную важность и значимость. Не преувеличивайте свои способности. Не делайте этого. Это в любом случае повлечет за собой проблемы, потому что все узнают, что это не так. Лучше быть скромным, реалистичным, соблюдать баланс, равновесие между тем, что вы думаете о себе, и что говорите о себе другим. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, где пролегает граница между моим и Божьим во мне. Все, что связано с проявлением Духа Святого, нельзя приписывать людям. Часто, не разобравшись в этом, многие присваивают себе успех служения, тем самым, я считаю, обкрадывая Бога. Высшая честь, допустимая для человека, это быть употребленным Духом, так как официант пользуется посудой для подачи блюда на стол. Помните, как писал апостол Павел? В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Однажды во время очередной конференции в Украине, в течение часа, потраченного на путь от сцены к автомобилю, которым я медленно пробирался в окружении благодарных людей, я выслушал десятки самых необычайных свидетельств о том, что делает Бог в судьбах людей через наши передачи. Перед сном в тот день я молился, восхищаясь и изумляясь масштабами служения, и вдруг Дух Святой сказал мне: «Посуда и ее наполнение – это совершенно разные вещи». Я прозрел на том месте, где стоял. Водораздел был настолько очевидным, что не требовалось никаких дополнительных объяснений. Так умеет открывать только Дух Святой. Пелена упала с моих глаз. Я понял, что люди тянутся за хлебом, а не за сумой. Хлеб с небес, а сума от земли. «Твоя задача, — говорил Господь в моем сердце, — хранить себя чистым, иначе я не смогу тобой пользоваться». Честь сосуда в его благопотребности, то есть в годности, как мы сейчас читали. Главное не в том, золотой ты или глиняный сосуд, в почетном или низком употреблении. Главное в том, кто тобой пользуется. Главное не в том, что именно ты делаешь, но в том, для кого ты это делаешь. Мне хотелось сказать: «Постой, Господь, а как же мои личные данные, например, интеллект, эрудиция, искусство ораторское, харизма, обаятельность, наконец?» Господь отвечал в моем сердце: «Хочешь знать правду? Твои данные ничего не меняют, потому что они твои. Оставь их себе. Более того, они тебе же и повредят, если ты все свои преимущества ради меня не сочтешь за ссор. Если же ради меня отвергнешь их, подчеркиваю, ради меня отвергнешь свои преимущества, возможно, я их освящу, переплавлю и подчиню себе. Это лучшее, что может из этого получиться. Мое не зависит от людей, но от меня, продолжал Господь. Вот почему я предпочитаю косноязычие, и юродству, и немудрое мира, и немощное, и незнатное, уничиженное, ничего не значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». 1 Коринфянам, 1 глава, 27-29 стихи. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: тебя.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 сентября. Да или нет? Есть ли среди вас человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба? Или, если сын просит рыбу, даст ему змею? Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 9 по 10. Расширенный перевод Библии. Мы не всегда обладаем достаточной мудростью, чтобы знать, о чем следует просить. Однако сегодняшний стих утверждает, что если мы попросим хлеба, Бог не даст нам камень, а если мы попросим рыбу, Он не даст нам змею. Порой мы только думаем, что просим хлеба, тогда как в действительности просим камень. Другими словами, мы можем просить о чем-то, что кажется нам правильным. Однако Бог знает, что если Он исполнит нашу просьбу, это будет худшее из того, что Он может нам дать. Нередко люди просят Бога о чем-то, даже не догадываясь о том, насколько это может быть опасно. В этом случае мы должны радоваться тому, что Бог не исполняет нашу просьбу. Иногда мы можем попросить Бога, чтобы какой-то человек стал частью нашей жизни. Мы даже не догадываемся, что если Бог ответит «да», это будет то же самое, что впустить в дом змею. Поэтому мы должны довериться Богу и говорить в молитве: «Боже, я чувствую, что имею право просить Тебя о чем угодно, но я не хочу получать то, что не соответствует Твоей воле. Я полагаюсь на Тебя, Господь. Если я не получу ответ, я буду знать, что еще не пришло время, или что Ты приготовил для меня нечто лучшее, но я еще не осознал, что нужно об этом молиться». Не расстраивайтесь и не беспокойтесь из-за того, что Бог не дал вам всего, о чем вы просили. Бог хочет благословить нас. Он заботится о том, что пойдет нам на пользу, а не о том, как исполнить все наши желания. Если мы действительно доверяем Богу, мы должны научиться правильно реагировать как на Его положительный ответ на ту или иную нашу просьбу, так и на Его отказ. Божье слово на сегодня. Доверяйте Богу, когда Он отвечает «да» и когда отвечает «нет». Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, скажите, можно ли переливать кровь?
1: Скорее всего, можно. У нас нет никаких причин для того, чтобы сказать, что это что-то запрещенное с точки зрения христианской морали или тем более с точки зрения какой-то конкретной истины Священного Писания. Этот вопрос возник, наверное, по причине того, что, или возникает чаще всего по причине того, что он становится популярным или известным в определенной категории людей. Есть такая группа людей, которая называется «Свидетели Иеговы», и вот они придерживаются такой теории, что якобы переливание крови – это греховно. Основываются они на ветхозаветнем запрете «есть кровь». Сам по себе этот вопрос достаточно сложен по причине того, что в Ветхом Завете есть очень много самых разных запретов, и мы точно знаем, что Иисус Христос, когда Он умер на Голгофе, Он этим самым отменил закон, завеса в храме разодралась, то есть церемониальная составляющая Ветхого Завета или ветхозаветнего закона, она закончилась вот в той точке, потому что когда завеса разорвалась, то открылся доступ во святое святых, самая центральная часть вообще всего того, вокруг чего был построен закон, или церемониальный закон, во всяком случае, это точно. Так вот, Иисус, Он своей жертвой, Он закрывает всю эту часть церемониальную, подводя итог, совершая искупление и спасение. Поэтому сам по себе принцип основываться на каких-то ветхозаветных церемониальных или диетических элементах, он недостаточно прочен для того, чтобы из него сделать всеобъемлющее правило, которое бы касалось жизни, современной нашей жизни. Если мы посмотрим на Новый Завет, то в Новом Завете мы можем видеть несколько очень

0: важных утверждений. Ну, во-первых, мы видим утверждение, которое, в котором сказано, что самая важная ценность, которая есть в жизни людей, это любовь. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Иисус Христос в Евангелии Иоанна, в 15 главе, говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. То есть, когда мы отдаем себя, отдаем что-то свое для того, чтобы помочь другому, то это очень хорошо, очень даже хорошо. В послании Иакова, в 5 главе, мы читаем специальную инструкцию относительно того, что делать, когда человек болен. И вот там сказано о том, что нужно призвать пресвитеров. И пресвитера, они, во-первых, помолятся, во-вторых, человек исповедуется, он признается в своих грехах, потому что, возможно, болезнь является результатом наказания Божьего, или она является наказанием Божьим. Так вот, там, кроме того, есть еще такое утверждение, сказано «помазавший его елеем». Вот это слово «помазавший» — это специальное слово, которое говорит не о церемониальном помазании, а о медицинском втирании. То есть, скорее всего, это место, оно не запрещает, а наоборот поощряет использование различных медицинских средств для того, чтобы люди могли исцеляться. Во всяком случае, мы видим рекомендацию, которую делает апостол Павел, обращаясь к Тимофею, когда он говорит относительно недугов желудка, и он рекомендует определенные средства, которые люди, или Тимофей тогда мог использовать для того, чтобы свои желудочные болезни преодолевать. То есть, что мы видим здесь? Мы видим, что Библия не запрещает медицину, а поощряет ее вместе с молитвой и вместе со всеми духовными процессами. Кроме того, Библия говорит о том, что это нормально, если мы отдаем самих себя, свое время, свои силы и в данном случае свою кровь, если надо. Или мы видим, когда-то люди отдают свою почку другому человеку. То есть они отдают часть себя для того, чтобы сохранить жизнь другому человеку. По этой причине мы видим, что ветхозаветнего запрета недостаточно для того, чтобы его применять сегодня как действующий запрет в жизни. А Новый Завет, наоборот, поощряет вот такого рода помощь. По этой причине мы можем быть уверены в том, что переливание крови во имя спасения жизни – это благое дело.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Две сохи. В кузнице отремонтировали две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу сарая. Ее жизнь была легче, чем жизнь другой сохи, которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привез на поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С завистью смотрела она на блестящую подругу. — Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своем углу. — Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от труда. —

0: День после воскресения. Гроб пустой, а ученики собраны в небольшом доме, где слушают рассказ женщин-мироносец. Христос воскрес! Как только Сын Божий не рассказывал ученикам о смерти своей и воскресении, факт этот привел их в трепет. Воскресение Христа стало настоящим испытанием их веры. Одно дело ходить за Ним и даже быть верными учениками, другое – это согласиться с тем фактом, что смерть больше не имеет власти над Сыном Человеческим. Да, нам легко верить в небольшие чудеса исцелений, в укрепление и утешение от Бога, даже в чудо умножения хлебов мы готовы верить, но в то, что мертвые воскресают, не готовы совсем. Смерть властвовала над родом человеческим от самого грехопадения, не оставляя шансов никому. Тысячелетие за тысячелетием каждая история в этом мире заканчивалась одинаково печально. И вот он стоит воскресший, а как свидетельство – раны на руках и ногах. Если мы верим, то в чем основание веры? И если по-настоящему верить, то во что? Но не в победу же молитвы над плохим настроением. Верующий не тот, кто верит в силу обряда, а тот, кто верит в воскресение Христова и Его силу. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна», – пишет апостол Павел. Как говорить людям о христианстве, не веря в воскресение? Если мы потеряем эту веру, то потеряем и собрание, и смысл в проповеди, и, возможно, спасение. И потому Христос, воскресший, спешит к ученикам, и Он не только демонстрирует им раны, Он заново объясняет им Писание. В свете воскресения все становится новым – и Христос, и Завет, и Библия. Ветхим Заветом живут те, кто не принял воскресение Христова, потому и силы не имеют. Или наоборот, верят и с силой свидетельствуют. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 7 сентября.
1: «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя». Книга пророка Исаии, 54 глава, 7 стих. В нашей жизни бывают периоды, когда мы не ощущаем Божьего присутствия и думаем, что Он нас оставил. Однако сам Господь допускает эти короткие периоды. Именно это малое время и испытывает нашу верность и послушание Божьему Слову. В это время мы можем состояться как личность, способная брать и нести ответственность и принимать верные решения. И если в этот период, в это малое время, мы храним нашу верность, то Бог являет нам свою безграничную милость. Будьте верны Господу, и да благословит Бог вашу жизнь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Возлюбил нас больше своей жизни.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

Ну-ка еще раз! Поем «Аллилуйя»!

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 68. Начальнику хора на Шешаниме. Псалом Давида. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по дому твоему снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчей, а мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к тебе, Господи». Во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя. По множеству щедрот Твоих презри на меня, не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают». Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою. Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются». И оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущее в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его, и потомству рабов его утвердится в нем, и любящее имя его будут поселяться на нем.
2: Глава вторая. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя». И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 3. И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите добро и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел». И будут они взывать Господу, но он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда?» Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. Глава 4. И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Яковлева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». А ты, башня стада, холм через Сиона, к тебе придет, и возвратится прежнее владычество, царство, к дочерям Иерусалима. Для чего же ты ныне как громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дочерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь

Пятое. Теперь ополчись, мщерь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева, и ты, Вифлеем Ефрафа, мал ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей, и будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как рассад Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как стимен среди стад овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих, искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои». И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня у нас в студии Олег Юрьевич Токарев. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: И Вероника Крестьяникова.
5: Доброго утра.
3: Ну и я, Аля Ануфриева. И говорим мы сегодня на тему христианского лидерства, как быть лидером и не стать начальником. Давайте сначала разберемся, что вообще значит христианское лидерство. Вот у нас до эфира даже возник такой небольшой, я не знаю, не называть это спором, дискуссия, что любой христианский лидер – это, по сути, пастор. Вот да, нет, потому что мне кажется, что не всякий христианский лидер – это пастор.
4: Ну, должен быть пастором.
3: Должен. Почему должен быть пастором? Ну, вот у нас, например, был Денис Шубин 2 недели назад. Он глава медиа-отдела нашей церкви, но он должность пастора уже не занимает, если мы говорим о пасторстве именно как о должности.
4: Ну, он, знаете, ему придется это делать, потому что у него есть люди, которые в его служении. Понятно, что если какой-то конфликт будет такой, который он не может разрешить, он обратится к пастору за советом, а так, в принципе, он заботится о людях.
3: То есть он должен быть пастором по духу, не обязательно по должности?
4: Ну, у него по-другому, наверное, не получится, иначе, как ты тут написал, он будет начальником, а начальники, как бы, это не наш профиль. То есть у нас церковь.
3: Хорошо,
4: не, не
3: а чем...
4: просто организация, да, которая занимается чем там, не знаю, там, организацией праздника по воскресенье.
3: Организация праздника.
4: Да, и съемка его, и обустройством всего внутри. Нет, у нас немножко другие понимания, как мы это все. Это все вот мы семья, которая сходимся, и которые...
5: Ну, то есть мы делаем определение, получается, да, что пастор — это человек, который заботится о людях, которые за ним идут. Вот. И получается, что христианский лидер, если он заботится о своих людях, он, получается, выполняет пасторские функции, правильно?
4: Ну, ему придется это делать. Просто он не сможет, я считаю, он просто не сможет. Потому что ну, в церкви все равно мы же имеем дело с душами, да, с людьми, и тут нам приходится, это не просто так функционал, хорошо, что ты делаешь это, будешь стоять здесь, как бы, а как у тебя там в семье, мне, честно говоря, все равно. Ну, это вот работа как раз, ты пришел, отработал и ушел. А в церкви нет тут такого. Тут все равно хочешь, не хочешь, а строишь отношения. Ну, оно это естественно. Наверное, этим и отличается любая организация от церкви. Потому что церковь, у нас один брат вот в Кропоткине на служении сказал, что церковь — это семья. Я говорю, вот хорошо, как через пару недель приготовишь проповедь об этом. Чтобы углубишь наше познание в том, что церковь — это семья. Ну вот это так и есть. Она сравнивается с телом. Ну, церковь, я имею в виду, да, там, тело Христа. Это семья, это ну, члены тела, помните, да, там. Одни, вторые, нельзя существовать как-то отдельно. И если вопрос начальства взять, начальство — это человек, у которого есть подчиненные, у которых есть определенные функциональные, ну, предписания, да, сказать, как, ну, то, что они должны сделать.
3: Ну, пока все сходится.
4: Да, и начальник, он просто спускает сверху определенные задания и смотрит, чтобы они выполнялись соответствующим образом. Если они как-то не выполняются, начальник что делает? Он говорит, так, наверное, мы поищем другого. Потому что ты вроде как не подходишь. То есть он, может, даже не будет заморачиваться, ну, если он плохой начальник, он не будет заморачиваться с тем, чтобы тебя обучать. Хорош, он с тобой поговорит, узнает твои способности, можешь ли ты двигаться, ну, отправит тебя на какое-нибудь обучение для того, чтобы сделать лучшим. То есть он видит материал со мной, как бы, да, если даже он хороший начальник, он понимает, что от человека требовать. Уж понимаете, что все люди разные и с разным уровнем, ну, мягко говоря, развития. Ну, чтобы никого не обидеть.
3: Только что кого-то обидели.
4: Не, ну это так и есть, этого не надо бояться. Я думаю, что каждый, ну, кому-то, знаете...
5: Ну, разные сильные стороны, скажем так.
4: Ну, можно и так, наверное, сказать.
3: Отличная формулировка.
4: Да, отлично, да.
3: Обращайтесь.
4: Да, да, кто-то, ну, там, пришли ребята, там, шпаклюют, знаете, ну, как бы они, вот, ну, копать им лучше, потому что вот шпаклевать уже не то, потому что у них даже правила нет.
3: Они шпаклюют, но у них сильная сторона другая.
4: Да, да, они говорят, да, им хорошо бы копать. Ну, вот, ну, вот это все так. А кто-то, вот, ну, рвется выше, а бывает, знаете, ну, тут, как вам сказать, есть... это надо в другую немножко сферу уйти. Там несколько моментов. Не будем. Ладно, хорошо. Это мы отдельно потом эфир сделаем. У меня есть там тема, но если мы еще заведем, то это будет очень надолго.
3: И так получается, что христианское лидерство от просто руководительства в какой-нибудь компании отличается, во-первых, тем, что для лидера это именно как пасторство.
5: То есть это забота.
4: Это служение. Это, знаете, у нас служители. Вот священнослужители все. То есть тут у нас же, вот если взять вот написание, пастор и священнослужитель, служитель.
3: Просто вот эту вот фразу «мы все семья», ее не только в церкви говорят. И на работу, когда приходишь, бывает такое, что друзья,
5: семья, но
3: мы здесь на работе, да, здесь все так, большая токсичная семья.
4: Давайте покричим об этом. Да, я помню.
3: Там тоже есть такой принцип. Тоже есть, вот приходишь на работу и говорят «мы все семья», как и в церкви говорят «мы все семья». Разница должна чувствоваться.
5: Ну, вот, да.
4: Мы же все братья и сестры еще, а там верующие в Иисуса Христа. Разница. Разница ощутимая. Нам еще вместе вечность проводить. Поэтому нам надо здесь отношения строить.
5: Ну да, то есть если это наш, мы его выделяем как первый пункт рассуждения, чем отличается, то здесь тоже как главный пример для всех верующих это Бог, это Господь, и Он называется нашим пастором, первым, самым главным. И вот, допустим, тот же Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И далее описание также в этом ключе. И отсюда мы можем сделать вывод, что человек, который находится в руках пастыря, в его попечении, пастор делает все, чтобы этот человек был наполнен, имел доступ к ресурсам вечной жизни, чтобы он имел слово, чтобы он имел, ну вот как вот Господь наш пастор, он дает нам живую воду, он дает нам свое слово, дает питание на каждый день, он максимально наполняет заботой.
4: Ну, помогает, направляет. Ну, для того, чтобы рост был. Ну, рост никто не, вы знаете, да, никто не может роста дать. Рост — это естественный процесс. То есть это вот кушай правильно, ходи в туалет и будешь расти. Вот, что нужно пастору? Нужно пастору обеспечить, чтобы, ну, понятно, да, ну, и хорошо кушал, и все было нормально, был всегда, ну, подмытый, ну, как ребеночек маленький, знаете, когда пришел. И это в начале, очень много внимания. А потом уже, как правило, человек идет, он уже многие моменты знает, но есть аспекты, в которых он еще, ну, может, Бог так делает, что он не, ну, сам не разобрался или явно понимает, что идет не туда. Тогда у него есть человек, к которому он придет, вот его наставник, пастор, к которому он придет, спросит, и тут ему, в принципе, скорректирует его дорогу. Уже не нужно настолько, знаете, там, брать, подмывать, там, присыпку. Это уже не тот вариант. Это уже тот вариант, но когда... Это... Да, ну, сейчас я дальше.
5: Простите, пожалуйста.
4: Ничего. И когда он уже дойдет, когда он доходит до определенного уровня, то он уже... Какая цель вообще, если вот по Библии взять? То есть, как Иисус нашел, взрастил, потом что? Отправил на служение. И вот этот момент, все для чего это? Не для того, чтобы он стал более совершенным, крутым, а он нет. А он мог потом дойти до того уровня, который Господь приготовил для него, чтобы двигаться дальше.
5: Это вот как тот пример тоже, не помню на самом деле какое-то место, но то, что он ягнят носит на груди и водит дойных. Ну, да. То есть вот как раз, когда вырастает человечек, он уже сам ножками переставляет.
4: Да, это надо понимать, потому что если ты к взрослым начнешь с ними как с детьми себя вести, ну, можете представить, что тогда будет. То есть детям все говорят, это нельзя, ты что, сейчас по попе дам все. А здорово, какой по попе уже там, он такой, что он сам по попе даст. Он, ну, уже дайн. И там уже надо вот этими моментами, когда, как моя дочка там когда-то сказала, говорит, я у папы спрашивала совета, он, говорит, говорила, ну, оно все так и получалось. И я вдруг поняла, о, папа что-то соображает.
3: Ну, как бы в этот момент... Обычно до этой истины довольно поздно дети доходят, что взрослые что-то соображают.
4: А, да, мне недавно прислали, там говорят, когда ты поймешь, что твои родители были правы, то у тебя уже будут дети, которые, ну, будут думать, что ты не прав. Это сложная мысль.
3: Вы упомянули, что лидер хороший, христианский, он должен довести человека до какого-то уровня, с которого тот уже может сам служить. То есть, как вы так показали, отправить его. Но для того, чтобы довести человека до этого уровня, вы же сами должны видеть этот уровень. То есть люди, которых вы просто не дотянете. Вот как у нас бывало, когда я служила в одном служении, были ребята, которые приходили, делали какую-то очень маленькую часть, и меня это сильно возмущало. Я думала, почему они так мало делают? Вот посмотрите, как другие пашут. И хотелось их еще нагрузить и сказать им, давайте, вы можете больше. А в какой-то момент мне сказал старший служитель, что у каждого есть своя часть, и ты из этого человека больше не выжмешь. А если ты попытаешься выжать это что-то, что тебе хочется в нем видеть, то человек просто сломается, он уйдет.
4: Но это мудрый лидер, и у нас, я это увидел еще, когда был в школе. У нас была учительница по математике, ну, вот знаете, как бывает, учитель от Бога. И она понимала, что от какого ученика она может иметь. То есть она никогда не требовала от человека, который там, ну, вот он ничего не хочет, у него больше тройки, она никогда не требовала. Но если она видела, что человек может на 5, она тянула его на 5. Если у него 3, ну, вот как у меня было, но я могу на 4, она сделала занятие, она вытянула меня на 4. То есть она, а когда, ну, она просто приходила, и у нее было хорошее настроение, она вызывала каких-нибудь двоечников в доске, и мы все ржали там полурока, покуда они отвечали на, ну, решали эти примеры. То есть она настолько понимала глубоко, вот это, что от кого можно и сколько может дать. Я думаю, что это любой, ну, руководитель, пастор, не знаю, лидер. Это, без этого вообще никак не уживешь. Ты видишь, кто склонен к конфликтам, как бы. Ты видишь, кто наоборот, кого могут заклевать, но у него очень много что получается. И ты со всем этим работаешь, как бы. И тут надо, чтобы ты на пульсе держал руку, как я понимаю. Потому что если есть там, ты видишь какой-то холодный конфликт внутри, такой тлеющий, то иногда его прям надо или закопать, или вытащить, наоборот, наружу, чтобы он вспыхнул и все это разрешить. Ну, то есть это все, ну, конечно, должно все идти к назиданию, к пользе. Но это мы уже как вот про самого говорим служителя, наверное, который этим всем занимается. То есть...
3: Угу. Вот вы, Олег Юрьевич, вы глава миссионерского отдела нашей церкви уже много лет, и плюс еще пастор в Кропоткине, правильно? Да. А Вероника, она лидер домашней церкви, молодежной группы, правильно? И вы, как два лидера, вот ответьте мне на вопрос. В Библии есть много мест Писания, где так или иначе, косвенно или прямо говорится о лидерстве. Ну вот, например, в Марка 10 главе, 42-45 стих. «Кто хочет быть...» Нет, наверное, 42 стих. «Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». От Луки 22 главе написано, был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, Христос, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». И также в Петра 5 главе написано, что... «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». И вот у меня возникает вопрос, как можно управлять стадом, не господствуя над ним? Как вы для себя этот принцип понимаете?
4: Вести?
5: Ну, не господствуя... Меня очень сильно научили, ну, как сказать, мне очень понятно объяснили принцип лидерства в «Царских охотниках», когда я была в рейнджерах. И это отдельно была тема, глубоко рассматриваемая. И, ну, тогда я усвоила одну мысль, что люди, которые есть у лидера, с которыми он что-то делает, когда они решают какой-то вместе проект, какой-то вопрос, это люди, не, во-первых, не меньшей значимости, обозначим это так, может быть, не совсем удачное выражение, но не меньшей значимости, не меньшей роли, не меньшей ценности, чем сам лидер. И нужно это держать в голове, просто чтобы хотя бы иметь здравую оценку своей роли.
3: Вся история человечества говорит нам об обратном, что лидер всегда ценнее, чем его подданные. Вот у нас есть Грю, а есть толпа его миньонов. Миньонов можно менять, как перчатки.
5: Я с тобой не согласна в этом, потому что, ну, есть обратная пословица, скажем так. Она тоже здесь не совсем уместна, потому что мы говорим не о начальнике, не о монархе, а о лидере, который равен. Но монарха делает его свита. Скажем так. Это вот, это не совсем уместно, но даже такие какие-то мирские такие поговорочки, они все равно как бы даже вот это вот нас направляет к мысли того, что сам лидер не может сделать, он сам по себе не нужен. То есть функция лидера, которая у него есть, она ему не нужна, если нет людей, с которыми ему нужно работать. То есть это не человек, который вот у нас есть цель, и я вас всех к ней притащу. Нет, это вот то, что мы сейчас говорили, есть люди, которые невероятно важны, и задача лидера поставить себя полностью на служение этим людям, чтобы у них было больше возможностей для роста, чтобы у них было больше ресурсов хороших для того, чтобы расти, больше строительного материала какого-то, который они могут использовать. То есть это человек, который по факту посвящает себя на то, чтобы эти люди, они выросли. То есть это вот выросли в... То есть, опять же, это большое различие, мне кажется, может быть, вы меня поправите, но это большое различие, на мой взгляд, между церковью и между работой над каким-то проектом. Потому что задача церкви — это люди, цель церкви — это люди, которые есть уже в церкви, это люди, которые будут в церкви.
3: А цель проекта — это результат.
5: А цель проекта — это достижение какой-то...
4: Да, понял, хорошо, так я уже собрал достаточно информации, больше я не удержу, спасибо.
5: Так, все, внимай.
4: Да, первый момент... Ну, Писание нам говорит, что Бог поставил. То есть есть церкви, это не то, что мы там кого-то выбрали, и вот самого хорошего, а тот, что нехороший, ну, как бы он отдельный. Но того не берем. Вот, тут дело в том, что Бог это все решает, и кого он ставит, того уже, ну, и поставил. Тут уже у нас сильных у нас тут выборов не бывает. Ну, как родителей, ты же их не выбирала, как бы у тебя, да, дали тебе сверху, так сказать, по разнарядке. И все, здесь тоже тебе тоже Господь поставляет. Этот первый аспект, чтобы мы поняли. Вот, а второй, как это цели нет? Ну, то есть для меня цели, это как раз таки, идите проповедуйте. То есть у нас есть
5: видение. Тоже люди, это люди, которые придут в церковь.
4: Да, не, ну ты же не про проекты, но ну, не будем, ну, это, знаете, вот это современные пересекаются понимания, там, проекты и так далее. Но вопрос в том, что нам дали, да, мы занимаемся людьми, но у нас есть цель, так скажем. Нам Бог поставил цели. То есть не мы даже сами. Иисус нам поставил цели. И мы должны их выполнять. Но при этом мы идем и здесь, ну, взращиваемся. Трёмся, друг об друга растем, так сказать, ну, если можно так сказать, да, и стараемся стать похожими на Иисуса Христа. Стараемся прям, да, потому что ты, и ты, когда ты приходишь, ты что спрашиваешь? Ой, не могу я как Иисус, вот помогите, что ж мне теперь делать? Потому что вот я как Иисус не смогла отреагировать. Пастор, ты уже прошел чуть дальше. Почему он пастор? Да, ну, по всей видимости, он прошел чуть дальше, и Господь его поставил для того, чтобы он поддерживать, объяснять и направлять тех, которые чуть ниже. Мы же все равно есть этот момент, как сказать... приобретенного опыта, приобретенного навыка. То есть, и, ну, молодежь, кстати, она часто говорит, да, что там, уже они ничего не понимают, они уже старые. Как бы, ну, а когда уже понимают, что что-то понимают, то уже, ну, как бы, уже бывает и поздно, уже столько ошибок сами понаделали старшие для этого. И поэтому нужны, которые направляют и заботятся о том, чтобы поменьше было ран потом даже у тех людей, которые... Хотя вот если взять, как Господь делает, он допускает нам проходить определенные вещи, не останавливая, бывает, нас для того, чтобы мы попали в определенную ситуацию. Но тут тоже он тихо говорит. И как у нас в армии говорили, что говорит, кто-то понимает с первого слова, кто-то с третьего удара. Поэтому, да, поэтому бывает и так, и в жизни люди вот идут, они сами, им даже уже и пастор сказал, ну и Господь уже им проговорил. А они все равно, я это хочу. ну, хочешь, пожалуйста. Ну, как бы тогда уже определенные последствия. Потому что если ты идешь, я понимаю, по воле Божьей, то у тебя жизнь будет, ну, она гармоничная. Ну, и Бог тебе будет помогать везде. Если ты пошел уже по своей воле, не покоряясь Богу, ну, там начинается там отсутствие общения с Богом, там зарулил куда-то, потом скорби начались, еще что-то. Но если возвращаться именно к лидерству, и я думаю, что да, вот как вести, да, вот этот вопрос был вот этот задан, на который мы сейчас отвечаем, я так понимаю. Да, это как раз такие вот...
3: Лидерствовать, не господство.
4: Да, да, то есть просто помогать, вникать при необходимости, подсказывать, то есть, ну, бывает, что людей не просят. Ну, ты говоришь, ну, я бывает как? Я бывает говорю, ну, вот вопрос человека, я ему говорю, как я понимаю, как мне Бог открыл. Он силен выбрать сам.
3: Конечно,
4: как,
3: конечно.
4: Да, как он будет делать? И вот, ну, это уже его вопрос. А насколько, да, вот, ну, там авторитеты, это ладно, сейчас не будем пока цеплять.
3: А можно мы вернемся к мысли, которую Вероника высказала, и с которой я абсолютно не согласна? Не хотелось бы это чуть-чуть затронуть. Смотри, ты сказала, что каждый отдельный член команды не менее важен, чем лидер. Но тебе не кажется, что это какая-то, я не знаю, успокаивающая пилюля, которую в современном обществе распространяют, чтобы люди думали, что...
4: Что они значимы.
3: Что они значимы. На самом деле, за всю историю человечества...
5: На самом деле, они незначимы.
3: Нет, они значимы, но не настолько, как это сказать, бывают люди важнее. Но вот мне кажется, что с этим надо просто смириться, что бывают люди, которые важнее, которые менее важны.
5: Подожди, зачем пастырь в церкви вообще?
3: Стой, погоди, я говорю тебе в принципе. То есть понятно, что для Бога мы важны все в равной степени и так далее, у нас всех любят, но мы же живем в человеческом обществе. И даже вот посмотри на истории из Библии. Вот Давид, предположим, он не хотел убивать Саула, ну ни в какую. У него столько было возможностей. Но когда к нему прибежал отрок и сказал, что Саул умер, думая, что он несет хорошую весть, Давид, не раздумывая, убил его, потому что, ну, Саула он не мог бы убить так просто, а отрока убил. И на протяжении всей истории человечества были люди, которые ставились над кем-то, и даже в Библии написано было, что вы должны подчиняться власть имущим. То есть всегда кто-то становился над кем-то, и чья-то жизнь ценилась больше. А вот то, что у нас сейчас общество такое гуманистическое, мы ценим каждую жизнь, это, конечно, все круто, но это очень маленький отрезок времени. И всю историю сотворения жизни на Земле было не так.
5: Я очень рада, что мы затронули этот вопрос, потому что я не согласна. Момент такой. Человеческое общество, оно в грехе. Обозначим. В грехе это значит, что не все, что в человеческом обществе существует, хорошо. То, что Давид убил того отрока, не делает Давида лучше. Даже 10 заповедей не убивай. Давид нарушил заповедь «не убивай», убив отрока.
3: Там все друг друга убивали, это же...
5: Они все нарушали заповедь «не убивай». Это не делает заповедь менее важной. Это не делает жизнь отрока менее важной, чем жизнь Саула. Нет такого понимания, ну, по крайней мере, может, вы меня поправите, но я не согласна с тем, что чья-то жизнь, она важнее другой. То есть формат христианства, на самом деле, я вот недавно услышала фразу... Она мне очень понравилась. В формате христианства лучше позволить себя убить, чем если ты убьешь кого-то. Это, на мой взгляд, христианская позиция, когда ты, ну вот опять же, Иоанна 10 глава, 11 стих. Я, это Христос говорит, «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». То есть жизнь пастыря им самим оценивается менее важной, чем жизнь овец. Это здесь даже пример человек-овцы. То есть здесь вот это вот так поставлено вообще. То есть понятное дело, что... А еще мы, ну, мы люди друг другу. Вот.
4: Ну, мне кажется, тут надо разделить. Ценность человеческой жизни, никто не умаляет ценность человеческой жизни. Но именно как кого Бог поставил, там начальство или... Кто там служит? То есть есть те, которые поставлены, и они, ну, это... Как, ну, сейчас скажу.
5: Смотрите, то, что функционал разный у братьев и сестер в церкви, на мой взгляд, не делает братьев и сестер выше друг друга в формате ценностей. Это вот как... давайте вот мы говорим про командообразование условно. Первая команда человеческая на Земле — это Адам и Ева. Бог создал эту команду, и мы рассматриваем ее, допустим, до грехопадения.
4: Мне кажется, что это семья. Команда — это как раз Иисус Христос, команду первую.
5: Семья тоже, если мы даем определение команде, как некоторому сообществу людей, которые поставлены Богом вместе, которые выполняют какие-то определенные функции. Есть Адам...
4: Давайте определим, сколько людей это команда.
3: Двое на поле, команда уже.
5: Здесь двое. Двое на поле уже команда, да, это не один уже человек. Вот. Итак, Бытие, глава первая, 26-й, давайте отсюда стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Здесь мы видим цель, которую поставил Господь первой человеческой команде. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Здесь, во-первых, акцент на то, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину. Мужчина и женщина здесь человек. Даже с точки зрения биологии, допустим, давайте так, одна биологическая единица человеческого вида – это мужчина и женщина. Это вот человек,
3: или
5: мужчина и женщина.
3: Одна человеческая единица –
5: одна человеческая
3: это, мужчина,
5: единица,
3: и
5: это мужчина и женщина, потому что вот это сочетание двух представителей вида дает потомство. Это одна биологическая единица, способная к размножению. Вот даже вот просто вот так вот, с точки зрения чего-то околонаучного, скажем. А, мужчина

0: команды, где у нас как бы мужчина первый, женщина названа им женою, все равно у них у обоих одна ценность, они оба поставлены владычествовать над всем. То есть мы здесь видим, что функции у них разные с биологической точки зрения, с точки зрения того, кто первый появился, кто кому имя дал, потому что Адам назвал Еву Евой, вот, назвал ее своей женою потом, ну, сначала. Вот, но при этом они оба равнозначны, у них одинаковое значение, нет такого, что мужчина важнее, чем женщина. У них функции разные, но ценность одинаковая. Поэтому я не согласна с тем, что когда есть у нас руководитель, что руководитель важнее по ценности, чем те, кому он служит. Потому что здесь момент церкви, здесь момент служения
1: другим людям. Важнее, он старше.
0: То, что он старше, не делает его ценнее.
1: А кто ответственность берет тогда?
0: Ответственность за церковь, ответственность несет Бог. Давайте начнем с этого.
1: Да, и он ставит
0: Бог
1: человека,
0: ставит человека. Да,
1: и потом человек уже несет. Не, вы что-то сделали, вы что-то сломали, вы работаете, вы что-то сломали. Кто несет ответственность? Вы. Если вы наняли людей, но люди сделали проблему.
0: Ну,
1: а кто несет ответственность? Несет ответственность вы.
0: Я понимаю это, потому что если в моей домашней церкви что-то нехорошее происходит, по шапке получаю я. Я прекрасно понимаю эту схему.
1: Вот видите, да.
0: Но это же не делает меня ценнее или важнее, чем ребята в моей домашней церкви.
1: Здесь вот эти понятия надо развести, там, ценнее. Да, конечно, Бог нас всех любит, но ответственность, вот уезжают родители, кого ставят?
0: Меня, потому что я старше.
1: Да, кто получит? Ты.
0: Я.
1: Ценнее ли? Нет, ты не ценнее всех остальных.
0: Я не ценнее.
1: Да, но на тебя возлагают, и ты будешь нести ответственность. Поэтому ты старше, у тебя есть, и ты что-то требуешь. Потому что, а как это, ребята, мне потом по шее дадут, правильно же? Ты им порядок.
0: Я не могу
1: ничего требовать.
0: Я могу их попросить, что, пожалуйста, помой посуду. Сегодня твой день, мыть посуду.
1: Ну, это уже у каждого свои методы, я понимаю.
0: Здесь же все равно момент...
1: Это мы не обсуждали.
0: Мы это уже обсуждали.
1: Личные качества. Хорошо, давайте, может, мы все-таки пойдем по лидерству все-таки, нет?
2: Ну, как бы. Да, я предлагаю пойти по лидерству больше после блока новостей.
1: Хорошо.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение 3 дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько групп.

0: нескольких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Олег Токарев, Вероника Крестьянникова и Аля Ануфриева. И разговариваем мы на тему христианское лидерство, как быть лидером и не стать начальником. Так с чего же начинается лидерство, Олег Ильич?
3: С себя. Ты прежде всего сам служитель, сам лидер. Да? Ну, никто не скажет, что Иисус-то не лидер. Ведь самый величайший лидер на земле, хотя он и есть, да, пастырь. И прежде чем вести других чему-то, нужно научиться, ну, этому самому. То есть ты должен являть пример. То есть для меня всегда было странным, когда человек говорит, делайте вот это. Я думаю, а ты сам это делаешь? Ну, как бы, читайте Библию каждый день. Ну, там, призыв такой. Я думаю, а сам-то читаешь? Ну, как бы, а сам человек не читает. И мне вот это, ну, всегда как бы немножко было, как бы, я всегда считал, что я даже могу проповедовать о том, что реально, ну, через меня прошло. То есть через мое понимание, не просто ты взял Библию и там вывалил это на людей, а ты должен через себя и туда, через себя и туда. А у меня, если не получается, ну зачем я буду, ну это нужно, я могу сказать, ребята, тут так написано, ну я, вот это Писание, я говорю так, у меня еще не получается до конца, я еще не достиг. Но я понимаю, если у кого-то получилось, подойдите, мы с вами вместе это обсудим, может вы мне даже поможете в этом. Но вот аспект того, когда ты идешь, почему, когда ты прошел, наверное, все стадии, не, вот, ну, в определенной фирме даже мне рассказывали про одного человека, который своего сына, который у него был достаточно, ну, человек обеспеченный, а сына он не стал вводить, как бы сразу там покупать машины, там квартиры, он не поставил его каким-то начальником в своей фирме, он его поднял с грузчика. Сначала он его послал грузчиком, потом за складом, потом там в отдел снабжения, потом менеджером определенным. И так потом он дошел до его зама. Отец показал сыну, как это все работает. А потом он его, когда уже он там женился, и он ему там все, и машину, и квартиру, и уже сам уехал куда-то за рубеж, а сын всеми делами занимается. И вот этот момент, я уверен, что тот вот хороший пастор, хороший лидер, он должен уметь делать все, чему он учит. Ну, то есть, я не просто, я пришел, ну, то есть, это такой старшина, знаете, начальник. Я сам не умею, но ты должен, как бы. Ну, такой подход, я думаю, что именно, ну, в церковной среде он не это самое, неприемлем.
2: Ну, это правда работает, то, о чем вы говорите. Я помню, как-то мне служитель говорит, что для того, чтобы расти духовно, нужно, и вот такой список мне конкретный выкатил, там, читать Библию, там, вот так вот, я такая, сижу, думаю, что-то как-то сложно. Спрашиваю у него, а вы сами это делаете? Он такой, да. Я такая, блин, да придется меня, значит, делать.
4: Не сработало.
3: Не сработало. Но
2: вот это был аргумент. Вот его последнее «да», вот это был аргумент.
3: Да, если вот, мы же постоянно, я понимаю, должны учиться. Если тот человек, который впереди, он постоянно должен, ну, вот участвовать в этом, потому что в саморазвитии своем должен что-то познавать, новое откровение получать по Писанию, читая его. Какие-то моменты, ну, то есть в чем, в руководстве, если есть, это тоже ездить куда-то познавать. Меня очень сильно вдохновляет вот наш Виталий Сергеевич, он постоянно учится. Несмотря на то, что он сам учит, но он даже, ну, там, сессия там, Институт руководства управления, поехал с нами, сидит за этими партами. Я думаю, Виталий Сергеевич, да ты сам тут можешь как бы уже преподавать. Там, ты, Мария Андреевна, то же самое. Да, они уже преподаватели, не знаю, с каким-то там суперовским уровнем для меня. Я их слушаю всегда, удивленный, сколько люди знают. И они еще ездят, учатся, что-то читают опять. Какие-то книжки, Виталий Сергеевич, я такую книжечку. Я говорю, какая книжечка? Вы уже сами книжечку надо писать. А вы еще... вот этот момент, я думаю, и когда ты смотришь на него, и ты думаешь, что-то я отстаю, как бы надо тоже какую-то книжечку купить. Ну, как бы вместе с ним. Хотя бы давайте мне ваши, да? Или, ну, да что-то у меня тоже лежат какие-то книжечки, на них не так много времени, но когда оно появляется, я в эти книжечки. И я сразу там, у меня там, мне как-то отмотивировали меня канал свой открыть, и я там бывает раз в месяц как раз то, что начитаю с книжечек, туда выкладываю, ну, ну хоть что-то, чтобы он не, это, чтобы он не застаивался. Поэтому вот с себя надо начать. И с себя, ну, требования, ну, вот тоже они должны быть. Не просто ты с других требуешь, а с себя нет. А я уже достиг, теперь я буду отдыхать, как бы, а вы, ну, работаете, как бы, вот, ну, я вам скажу, что делать, я знаю, там, а сам я уже где-то в стороне.
2: Знаете, чисто по-человечески хочется достигнуть вот этого уровня, что я все сделал, а теперь я отдыхаю. Так получается, что...
3: Не получится, да?
2: Не получится, да.
3: Ну, и Христос тоже, он показывал пример всегда, он впереди шел, да, там, он один там говорит, там, говорит, мы уже как Христы. Я говорю, если бы вы были как Христы, ну, это у нас там в церкви один братик, я говорю, вы бы, это... У вас бы, вы бы ночью не спали, у вас бы была куча людей, которые к вам приходили, чтобы за них помолились. У вас бы личного времени вообще бы не было, как говорится, от слова совсем, да, потому что вы бы постоянно в служении пребывали, и у вас бы вообще там на личную жизнь времени не было, если бы. То есть, а мы к этому стремимся, да?
2: Хорошо, но если мы культивируем это в себе, то мы же должны что-то и в команде культивировать. Она же не последует за нами, люди не последуют за нами просто потому, что мы хорошие, правильно? То есть что, лидер должен культивировать в своей команде, ну, чтобы люди не боялись проявлять инициативу, чтобы им хотелось работать вместе?
3: Ну, наверное, то же самое. Ну, то есть отношения, то есть должна быть открытость. Я так понимаю, в любой команде должна быть открытость, откровенность, и без нее мы вообще не двинемся. То есть для начала. Потому что, ну, а что толку, тебе не скажут, ну, ничего, да, что у них внутри. Или если есть человек, которому не доверяют, никто при нем не будет высказывать своих мнений. Почему? Да ему просто не доверяют, и все при себе, все будут держать. Не получится открытого диалога, если ты понимаешь, что тебе, ну... что тебя сейчас может рубануть или сказать, да, это все неправда вообще, молчи, как бы, и ты ничего не понимаешь, и ты в следующий раз, а зачем вообще что-то говорить буду?
2: Хорошо, но открытый диалог, он порождает споры, нет?
3: Конечно, так они и нужны. Нужны, только они по поводу, знаешь, ты мне всегда не нравился вообще, что ты сюда ходишь, я как только тебя увидел, так мне сразу плохо внутри стало. Нет, не так. Вот именно производственные вопросы, я понимаю, как мы это делаем? Мы идем так или так, мы идем вдвоем или втроем проповедовать, или вчетвером Евангелие, или я буду играть на гитаре, вы будете ходить рядом. Да нет, так не пойдет, я хочу вместе с тобой петь. Ну, что-нибудь такое. Вот это то, когда мы уже говорим о том, как я буду снимать, понимаешь? Я хочу тут, я тоже хочу тут. Нет, давай мы разберем, давай тогда по очереди. Ну, то есть вот этот... конструктивы какие-то внутри команд. А если у вас, вы высказываете свое мнение, то это так всегда и будет, так и на домашней. Пастор говорит, как вы думаете? И все начинают говорить, как они думают. И пастор в шок приходит. Он говорит, да они все по-разному думают, я даже не знаю, что с ними делать. Они скандалят между собой, они ругаются. Что это такое? Там все, давайте все, мы не будем спорить. Все высказывания свои прекращают, и на этом вообще все прекращается. Все движение прекращается. И тогда бедный пастор, он пытается увеселить всю эту компанию, как бы, ну, домашнюю церковь, для того, чтобы мне было скучно, они в следующий раз пришли. Нет, людям интересно, когда они говорят. Но проблема в том, что мы уходим от конфликтов, а от них уходить не надо.
2: Что же с ними делать тогда?
3: Решать. Разговаривать. Ну, просто никто не хочет этим заниматься, потому что, это сейчас надо думать, почему. И он прав, знаете. Да ты, батенька, лицемер. Ну, ты тоже прав. Ну, знаете, вот это...
2: Класс. Было прям хорошо. Ты когда так киваешь, как будто у тебя на домашках такое побывало.
5: А это, ну, это же прям, вот прям, я прям слушаю, такая, да.
3: Да, это нормально. Это у меня, я бываю, ну, так, никому не говорите, выключите эфир. Я, говорит, иногда бываю, говорит, минером конфликтов. Потому что когда вот это, знаете, такая уже в виде желе атмосфера, когда никто ничего не высказывает, и уже все понимают, что
5: если высказывают.
3: Да, это проблема. Но когда все высказывают, и они когда говорят, да, у людей бывают какие-то мнения, но нам надо доводить этих людей до логического завершения. У меня на домашней церкви как-то было, причем были молодежь сидела, и сидели две такие, ну, достаточно взрослых, ну, одна побольше взрослая, другая поменьше женщина, и вдруг эти женщины начинают друг на друга, ну, мягко говоря, гнать, да, не для эфира будет сказано, ну, и так, и они реально начинают ссориться, и вот, ну, я понял, что логически мне просто сейчас, ну, чтобы эти дети, мягко говоря, не поранились, прекратить, но я чувствую, что не надо прекращать, пусть они поговорят между собой, и они поговорили, насупились, развернулись, знаешь, такие и дышат, ну, в угол. Одна в один, друг в другой.
2: А вы в этот момент сидели и делали ставки компанию с этими детьми?
3: Нет, дети пытались успокоить этих женщин. Как бы. Но я за всем этим наблюдал, потому что понял, что, в принципе, они еще ругаться матом не начали, драться тоже. Ну, как бы, разнимать еще не надо.
5: Еще Библию по голове не надо бить.
3: Да. То есть они поспорили, и потом во всей этой, мягко говоря, тишине Бог дал мудрость, и я просто спросил, сестры, вы уже давно в Господе. Ну, ты учитель истины, ну, истина пути Божьему учишь, да? Но он говорит, скажите мне, что сейчас здесь вообще происходило?
5: Это очень хороший вопрос.
3: И они вдруг такие вдвоем, раз. Я говорю, тут у вас еще свидетели были, вот, говорю, молодежь. Вы им, говорю, вот со своего опыта духовного такой пример показали, как бы, что нам сейчас надо сделать? И они такие, прости меня, пожалуйста, да? И ты меня прости, пожалуйста. И все такие, знаете, и вся молодежь такая, это получилось. Но это было интересно. Ну, можно было затушить это вначале, потом с ними собраться, разобраться, понадавать им. И они больше бы, ну, никогда бы этого не делали, но они не разобрались с этой проблемой. И они не разобрались с этой, друг другу, ну, этим противостоянием. Я понимаю, что, конечно, лучше было бы вывести, и чтобы они поругались без детей. Ну, как бы тут уже обстоятельства такие были. Но для детей это, послушай, знаете, не проблема, что мы ссоримся. Это не, вы христиане, вы ссоримся. Да, мы ссоримся, мы христиане. Нет, у нас вопрос в том, как мы потом выходим из этих ссор. Как мы примиряемся, что мы друг другу говорим. Мы говорим, прости, я был не сдержан, прости, я тут не был неправ. И вот в этом суть. То, что конфликт даже на той же домашней какой-то происходит, не в этом вопрос. Понятно, что может выйти из-под контроля, но тут очень все это тонко. Надо понимать, когда надо тушить действительно, когда уже сейчас драться начну, так скажем, или когда действительно дать этому место для того, чтобы вышло то, что должно выйти.
2: Но тут... Тебе весело у вас на домашках, я бы сходила.
3: Было.
2: Нет? Вы все пожары потушили?
3: Не, ну просто у меня сейчас, наверное, не знаю, не будем эту тему трогать. Я просто сейчас не веду домашнее, если что.
2: Нам тут пишут в комментариях, как минимум, лидер тот, кто смотрит за собой, хранит себя в Божьей любви, не оскверненным от мира, и мыслит о добром. Это настолько базовый минимум, мне кажется, не каждый до него доберется. Хранить себя в Божьей любви, не оскверненным от мира.
3: Вот, ну, надо стремиться.
2: Надо стремиться.
3: Что-то мы учимся.
5: Это да, это вот как Тимофею написано. Все ждала, когда можно это...
3: Давай.
5: Как раз... Апостол Павел пишет своему, скажем, ученику Тимофею, Никто да не пренебрегает, давайте чуть позже, доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нейроди, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден, то, что мы про пример говорили, да? Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Вот, то есть как раз здесь про процесс преображения в образ Христа, когда мы действительно постоянно в этом находимся, и вот то, что вот говорили про личный пример, и про то, что когда ты сам растешь во Христе, ты можешь поддерживать тех, кто так же, как Христу, стремится, и это как бы обязательно.
3: 100%. Я просто уверен, что мы сами, то есть я иду за Христом, а ты, ну, и пойдем вместе. Но я до чего-то, ну, то есть я могу тебе что-то сказать, для чего я достиг, а ты можешь мне сказать, для чего ты достиг. Вот, но в правильном порядке. И следующий, у нас уже не так много времени, хотел вот этот вопрос о том, что, ну, как поднять вопрос, о том, что хороший вот именно лидер команды, да, вот, который есть, он дает людям принимать собственные решения. Он им дает право на ошибку. То есть, как это, в принципе, и Бог с нами делает. То есть, отпускает, дает возможность ошибаться и не заменяет себя. То есть, он говорит, а, ладно, лучше я сам сделаю, раз ты не можешь. Нет, он говорит, все, давай, тебе вот это вверено, я не буду тебе мешать. И человек приходит, ой, я сделал ошибку, о, давай, подумай, что ты сделал не так, давай мы с тобой, он не просто заменяет, говорит, давайте я сейчас все расскажу. Я могу тебе теоретически рассказать, но тебе придется еще раз это проходить. То есть не заменять тех людей, которые в команде. То есть если ты поставил человека, то ты уже его как бы его и слушаешь. Ну, а еще если взять большую сферу, например, вот как вот большая церковь, да, есть определенные сферы, например, вот как у нас юротдел, например, да, там юридический, но пастор, он может в этом вообще не разбираться. У меня даже в Кропоткине, несмотря на то, что церковь небольшая, у меня есть человек, который разбирается документами, ездит. Я туда не лезу. Это он мне говорит, что делать вообще. Это не я ему говорю. Я пастор, поэтому делаю вот так. Понятно? Ну, как бы он, не, пастор, тут так не пойдет. Если мы так сделаем, то у нас, ну, вообще все это разберут, понимаешь, заберут и унесут. Как бы он мне говорит, нет, вот до этого времени мы должны вот здесь построить, и все. Это уже моя задача, чтобы мне это все построить и что-то, ну, сделать, как бы аккумулировать и найти человека, который это все... Потому что вот, ну, вот, а по-другому... И также в хороших командах, я уверен, что ну, люди, хорошие лидеры, хорошие пасторы, они набирают себе людей, которые, ну, мягко говоря, профессионалы, ну, если можно так сказать, в том, чем они занимаются. То есть это вопрос финансов, вопрос пасторства, вопрос юридических вещей, там, кто-то с молодежи, кто-то с женщинами, с мужчинами. То есть все равно, знаете, вот если глянем на Библию, то Бог всегда готовит людей. Посмотрите на Моисея, посмотрите на Иосифа, там, на вот всех вот, кто шел, знаете. Бог такое ощущение, что их всю их жизнь к чему-то их готовил. И я уверен, что и нас, если посмотреть там уже, то он к чему-то нас готовит, постоянно какую-то сферу в нашей жизни мы пропахиваем, мы, он нас туда направляет. Я, например, когда искал служение, я пошел петь, например, ну, пел, смотрю, ну, как бы пришел второй раз, а мне там сестра поворачивается, и рядом со мной брат сидит, она его спрашивает... Он же говорит, бас. Он говорит, ну да, сюда посадили. А что он тенором поет? Он говорит, я и не знаю. Я понял, что я что-то не понимаю. Если они от баса, от тенора не отличают, то мне сюда не надо. Жил в группе порядки, походил тоже. Ну, то есть, ну, не мое, как бы. Ты все равно, ну, в церкви, когда ты вот этот момент понимаешь, что куда тебя Бог ведет. Но смотрю, там ребята ездят куда-то. Думаю, надо с ними. А мне всегда ездить нравилось. Вот так как миссионерство я нашел. Ну, можно сказать, таким способом. Не то, что я там свыше мне там озарило. Бог в нас и таланты определенные, я понимаю, вкладывает, в зависимости от того, как он будет нас потом дальше использовать, там, да, если доктор, то ты доктор, у тебя, ну, своя сфера, там, лечи теперь братьев и сестер, да, насколько это возможно, ну, уже если какие-то физические моменты с ними происходят. Поэтому вот здесь, ну, когда формируется команда, то пастор, он или там лидер, он ставит тех людей, которые понимают. А потом уже все вместе идем при согласии, учитывая, что каждому Бог из нас дал.
2: А как вы завоевываете авторитет? То есть вы же не можете прийти к людям и сказать: «Здравствуйте, я теперь ваш начальник, слушайтесь меня».
5: Йоу, приятно познакомиться.
3: Ой, мне бы было интересно спросить у моих членов церкви, а как я завоевала с авторитет? Не, ну для меня это просто вот то, что научили. То есть нас не учили, ну как вот, что такое пасторство, да, поставили мне, сказали, ты будешь пастором, как бы, кто такой пастор. Ну, я смотрю, он слово проповедует, ну, еще к нему можно ходить, когда у тебя есть куча вопросов. Вот, ну, там, пастор домашний для начала. Ну, все, а с другой стороны? Значит, я тот, который должен проповедовать, отвечать на кучу вопросов. Ну, а как этим авторитет завоюешь? Да? Ну, или помогает в каких-то делах. Где-то, когда сложно, узнает, как дела, смотрит. Ну, смотришь на человека, смотришь, в каком состоянии, например, да? Спрашиваешь, узнаешь, интересуешься. Если можешь помочь, помогаешь.
2: То есть вы сначала завоевываете сердце человека, а потом с этим вместе приходит какой-то доверие, авторитет, уважение?
3: Ну, по всей видимости. Ну, я просто служу, я стараюсь ему служить. А там уже, насколько этот авторитет, я же, да не то, что я могу воспроизвести в нем к себе авторитет. Да я и не стараюсь это делать. Мне как бы надо просто делать то, что Иисус говорит. Ну, вот следовать за Христом и понимать, что если эти люди мне не вверены, максимально нужно, ну, как овечки, чтобы они были помыты, подстрижены, ну, как бы вот ухожены, да. Ну, чтобы им было хорошо, ну, надо хотя бы узнать, как у них дела, что у них дома, что у них в семье, какие у них есть проблемы, в чем мы можем помочь, о чем мы можем просто молиться, потому что у них такие проблемы, что даже и церковь не потянет, ну, как бы, ну, со своей помощью. То есть, ну, ты должен знать это. Ты должен знать это, понимать. Я думаю, что из этого и складывается впоследствии, ну, а церковь, ну, там, это и подразумевается, что кто-то должен быть рядом, и кто-то о тебе заботится. А потом, когда ты вырос, уже ты о ком-то заботишься, потому что ты уже, ну, большинство своих вопросов решил, так скажем. Господь тебя уже поднял на определенный уровень. Теперь ты можешь служить другим. Ну, как бы это... Поэтому я не верю вот это, знаете, вот это во вселенское... Ну, это так, я их вселенцы называю, люди, которые без членства в церкви, которые сами ходят, и ты им, ну, говорю, ну, вот ты кого-то даже приобретешь, а куда ты приведешь? А какие дары есть у тебя? Ну, у тебя, может, один есть, а в церкви много даров. Один может в этом послужить, другой в этом. А здесь каждый из нас, вот он, ну, как бы служит, и в этом есть вот, ну, и ценность. И к тому же можно, как бы, когда ты знаешь, что есть два дара, например, ну, или один дар, человеку надо помочь. Я не могу в этом помочь, но ты можешь помочь. Я тебя прошу, пожалуйста, помоги, Али. И ты говоришь, о, классно. И вот, ну, это какое-то, значит, об этом, это, наверное, про пасторство надо взять тему какую-нибудь и говорить. Как заработать авторитет пастора? Да? Всем пасторам обязательно к просмотру. На радио.
2: Вероника, тебе как кажется? Как зарабатывать авторитет, если у нас нет никаких обязательств? Ну, то есть у служителей нет обязательств перед их пастором, так скажем, юридически оформленных.
5: Я могу сказать, как мой, ну, то есть как не мой, а как... как это выразить? Я только что придумала и не придумала. Ну, в общем, есть я в театральном служении, я есть. Вот, есть руководитель театрального служения, Богом поставленная, восхитительная, невозможная Елена Алексеевна. Вот, и для меня, вот я могу сказать, как она для меня стала авторитетом, таким вот почти непререкаемым. Вот, она очень много любви отдавала, кучу лет вкладывала постоянно, это всегда с улыбкой, это всегда с радостью, это всегда она уделяла много времени, она всегда была рада видеть, даже вот ну, такие базовые просто уровни, когда ты видишь, что человек рад тебя видеть. И это уже невероятно располагает. И когда на протяжении многих лет, так и когда тебя пускают к холодильнику, вот как она говорит, что я пустила к своему холодильнику кучу подростков, и этим их приобрела. Это действительно так, ну, как бы в том, что когда человек пускает тебя в свою жизнь, и вы вместе что-то делаете, то есть не просто вот я вот над тобой поставлена там. Нет, вы вместе работаете над служением людям, вы вместе работаете вот у нас в театральном служении над евангелизационными проектами, над концертами, над спектаклями. И это все в служении Богу, и это все в такой вот невероятной атмосфере жертвенной любви, потому что когда вы работаете над чем-то, вот мне кажется классным, когда действительно есть какие-то задачи, которые ставятся в служении, в там, домашней церкви, над которыми вы вместе можете работать, И это всегда так или иначе связано с каким-то стрессом, да, особенно если это какие-то масштабные события. И когда ты видишь, как человек проявляет себя в таких условиях, там, сжатого времени, ограниченных ресурсов, и как он все равно продолжает вас всех невероятно любить и всегда проявлять такое вот расположение, ну, для меня авторитет, может, как-то я очень по-девчачьи формулирую, но для меня такой вот авторитет служителя, авторитет такого пастыря завоевался в этом случае такой невероятной любовью. Безусловно и абсолютно, и во всех ситуациях.
3: А я бы еще хотел выделить, знаете, когда Бог подкрепляет слова твоего пастора или лидера через практические какие-то вещи. То есть вот получается... Сказал человек, ну, как он исполняет, да, это высказывание помазанников своих, как бы, да, ну, подкрепляет. Когда человек говорит вот так, ну, как Слово Божие, и ты понимаешь, что оно сбывается, ну, как пророческое, и ты понимаешь, что это Бог говорил, и у тебя сразу авторитет поднимается, ты думаешь, опа-на, Господь, ну, это человек Божий. То есть вот четко, знаете. И второй момент, это все-таки уважение. Я уверен, что через, если старший, он уважает младших, и они это ощущают, что они не вот, они вот, он их поднять хочет. Он, знаете, говорит, чем отличаются, говорит, хорошие начальники от плохих, там, один из моментов. Говорит, приходит старший и говорит, слушай, нужно хорошего человека. Вот от тебя. Вот надо на повышение, там, туда-туда. Что делает плохой лидер? Он говорит, вы пришли поискать? Нет, тут никого нет. У нас тут ни одного нет. Что делать хороший? Говорит, у меня есть. Человека три, любого выбирайте. То есть хороший он всегда поднимает. Он тех людей, которых с ним, он всегда пытается их поднять, похвалить, двинуться. Плохой он говорит, не-не-не, говорит, тут у нас хороших нет. Ну, типа, ну, мотив-то у него хороший, нам и самим нужны, знаете. Зачем мне отдавать, а тогда сейчас с кем я останусь. Но с другой стороны, это выглядит немножко эгоистично. Хотя если ты думаешь о них, ты должен наоборот сказать, а, на повышение, давайте тогда вот этого возьмите, он самый лучший и вам пригодится. И этот человек, который постоянно кого-то поднимает, он и сам поднимается всегда. Но он и сам выше и выше становится. А те, которые, ну, прячут, они, как бы, как правило, ну, где-то трудности у них. Ну, вот, божественный авторитет и уважение.
2: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Наш эфир подошел к концу. Спасибо Олегу Юрьевичу и Веронике. А на сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.
5: Хорошего дня.
3: А с Богом.
1: Вы слушаете радио.
6: Вы слушаете... Радио Пилигрим.
7: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
8: Пусть узнают все соседи.
7: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
9: Господь сохранит тебя от всякого зла.
10: Вы слушаете радио Пилигрим. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Псалом 137. Я славлю, Господи, Тебя, всем сердцем пламенно любя, перед земными божествами. Во храме я Твоем стою и гимн торжественно пою под расписными куполами. Тебя, Господь, благодарю, Ты истину открыл свою, которая всему основа. Когда в молитве я взывал, Ты в душу радость мне вселял через божественное слово. Да будут восхвалять цари Тебя от утренней зари и воспоют пути Господни. Твоя же слава велика на все грядущие века, как и вчера, так и сегодня. Высок над краем ты земли, и видишь гордых издали. В твоей покоюсь я деснице. Ты бросил всех моих врагов в глубокий, как колодец, ров, и не спасли их колесницы. Когда пойду в далекий край, меня, Господь, не оставляй среди враждебных мне селений. Хочу словам Твоим внимать и чаще руки поднимать под дождь Твоих благословений.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные

0: Новая Зеландия. Страна хоббитов и других сказочных персонажей. При упоминании этого острова в голове возникают образы бескрайних заливных лугов, высоких гор, бурных рек, ласкового океана. В этой стране, как уже говорилось, ранее снимали фильмы о хоббитах, хроники Нарнии, Люди Икс. Новая Зеландия – удивительная, сказочная страна. Чем питаются местные жители, живущие в этой сказке? Конечно, в стране, где много сочных лугов, много крупного, мелкого, рогатого скота, варят большое количество сыров. Традиционная кухня Новой Зеландии – это смесь европейской, азиатской и полинезийской кухни. На острове, находящемся в Тихом океане, употребляют огромное количество морепродуктов. До прихода европейцев на этих территориях жили племена маори. К сожалению, от их традиционной кухни практически ничего не осталось. В основном популярны блюда англосаксонской кухни. Но все же есть продукты, которые можно встретить только на островах Новой Зеландии. Первое – это кумара, разновидность сладкого картофеля. Его запекают или жарят в масле. Также из него готовят пюре и делают начинку для пирогов и других блюд. Такой картофель выращивают уже несколько веков, и новозеландцы его очень любят. Традиционное блюдо маори – ханги. Это одно из немногих сохранившихся национальных блюд. Обычно это мясо с овощами, рыба или корнеплоды, которые заворачиваются в листья или современную фольгу и готовятся в специальной печи под землей. В остальном Новая Зеландия придерживается блюд европейской кухни. Любят островитяне и итальянскую пиццу, и японские суши, и американские гамбургеры. После физической пищи обратимся к любви, а именно к отношениям между мужчиной и женщиной. Браки в Новой Зеландии регулируются актом парламента. Это институт светской власти. Законы, по которым создается семья, практически не отличаются от привычных для нас. Тем самым возраст вступления в брак определяется с 18 лет, с момента совершеннолетия. В некоторых исключительных случаях разрешается вступать в официальные отношения с 16 лет. Никаких особых препятствий в создании семьи нет. С 2013 года в силу вступили новые законы, по которым наряду с традиционными браками разрешено заключать и однополые союзы в рамках гражданского законодательства. Но усыновлять детей в таких семьях запрещено. Католическая церковь яростно выступает против однополых браков. Поэтому получить одобрение церкви и зарегистрировать такой брак под ее сводами не получится. Новая Зеландия является многоконфессиональной страной и не имеет официальной религии. Это светское государство. Коренное население Новой Зеландии, племена маори, придерживались первобытной религии, основанной на вере в одухотворенность природы. Каждое из племен имело собственных богов-покровителей. Но в начале 19 века англичане установили в стране свою административную систему, тем самым доминирующей религией становится христианство. Священники-англикане и католики открывали на острове церкви и школы. Сегодня христианство исповедует половину населения страны. Около 6% исповедуют другие религии – индуизм, ислам, буддизм. Остальные жители нерелигиозны. Особый интерес вызывает маорийское христианство, возникшее на стыке европейского христианства и традиционных верований маори. Приверженцы этой церкви считают, что Христос в течение 17 неописанных в Библии лет своей жизни провел в Новой Зеландии, обучаясь эзотерическим практикам у старцев маори. Таким образом, традиционные верования аборигенов переплелись с христианством, став для некоторых новозеландцев основной религией. Вот такая она, необычная, сказочная и очень красивая страна Новая Зеландия.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
3: Твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя.

голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, какая моя и какая Божья часть во мне, когда мы выполняем общее дело благовестия. Помните, как легко уверовавшие греки в Коринфе готовы были последовать за своими апостолами? У вас говорят: «Я Павлов», а другие говорят: «А я Аполлосов», третий говорит: «Я Кифин». Павел заканчивает эти описания вопросом: «А разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Другими словами, почему вы так уверенно заявляете, что вы Павловы? У каждой деноминации есть свой родоначальник, который сознательно или бессознательно начинает новую ветвь в христианстве. Как вы сами видите, в первом веке не составляло большого труда организовать союзы, движения, альянсы, содружества под любым из апостольских имен. Но апостол Павел считал унижением не только Христа, но даже себя, как апостола, отделить час локальных церквей от церкви Вселенской, от церкви Христовой, и курировать над ними в качестве епископа. Апостол Павел понимал свою роль определенно и понимал ее верно. Отсюда и проистекало его истинное смирение. Он писал о себе: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Я не перестаю удивляться познаниям Павла. Он недвусмысленно разделяет общий труд на свою и Божью долю. Скажем прямо, техническую часть сеятеля он берет на себя. И с оговоркой на Бога даже в этом. Помните, он пишет: «Сколько дал Господь». А духовную часть, главную составляющую успеха, без смущения оставляет за Богом. Говоря проще, количество уверовавших людей, насажденных церквей, возросших в вере последователей, Павел не считает своим успехом. По очень простой причине. Способность взращивать посеянное является способностью не человеческой, но Божьей. И на этом точка. Конечный результат проповеди зависит не от интеллекта Павла, не от убедительности его слов, но от явления Духа и силы, которые суверенная прерогатива Бога. Это Божья часть. Господь не делится авторским правом на Духа Святого. Если посмотреть на долю Павла и долю Бога в процентном соотношении, то напротив себя апостол поставил ноль. Ничего. А напротив Бога поставил 100%. Все. Помните, как он сказал? Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. Увидимся в следующем эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 сентября, и наша тема сегодня – взвешенное, сбалансированное мнение о себе. Каково ваше мнение о себе? Оно сбалансировано. Послушайте, что сказал Павел в послании Римлянам 12 главе 3 стихе. «Я предупреждаю каждого из вас не оценивать себя и не думать о себе более, нежели должно думать». Более — греческое слово «хупофронео». «Хупор» означает что-то чрезмерное, больше, чем нужно, а «фронео» означает «думать». Соединяя эти два слова, получается «человек, который слишком много думает о себе», «возомнил о себе». «Хупор» намного больше, чем нужно. У этого человека раздутое мнение о себе и о своих способностях. Стих Павел говорит, не думайте так. И далее он говорит, но думайте скромно. Скромно означает быть реалистом, думать с ограничениями, барьерами, реалистично относиться к самому себе, не

0: Преувеличивайте собственную важность и значимость. Не преувеличивайте свои способности. Не делайте этого. Это в любом случае повлечет за собой проблемы, потому что все узнают, что это не так. Лучше быть скромным, реалистичным, соблюдать баланс, равновесие между тем, что вы думаете о себе и что говорите о себе другим. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит, я понять не могу.

норовит отобрать даже мысли, испачканы кровью. О какой благодати здесь можно сказать, если даже не пахнет любовью? Миллиарды войне, а вдове интервью. Не жалейте эфир для скорбящих людей.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 7 сентября.
2: На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. Книга пророка Исаии, 54 глава, 7 стих. В нашей жизни бывают периоды, когда мы не ощущаем Божьего присутствия и думаем, что Он нас оставил. Однако сам Господь допускает эти короткие периоды. Именно это малое время и испытывает нашу верность и послушание Божьему Слову. В это время мы можем состояться как личность, способная брать и нести ответственность и принимать верные решения. И если в этот период, в это малое время, мы храним нашу верность, то Бог являет нам свою безграничную милость. Будьте верны Господу, и да благословит Бог вашу жизнь. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». Если бы все

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 сентября. Да или нет? Есть ли среди вас человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба? Или, если сын просит рыбу, даст ему змею? Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 9 по 10. Расширенный перевод Библии. Мы не всегда обладаем достаточной мудростью, чтобы знать, о чем следует просить. Однако сегодняшний стих утверждает, что если мы попросим хлеба, Бог не даст нам камень, а если мы попросим рыбу, Он не даст нам змею. Порой мы только думаем, что просим хлеба, тогда как в действительности просим камень. Другими словами, мы можем просить о чем-то, что кажется нам правильным. Однако Бог знает, что если Он исполнит нашу просьбу, это будет худшее из того, что Он может нам дать. Нередко люди просят Бога о чем-то, даже не догадываясь о том, насколько это может быть опасно. В этом случае мы должны радоваться тому, что Бог не исполняет нашу просьбу. Иногда мы можем попросить Бога, чтобы какой-то человек стал частью нашей жизни. Мы даже не догадываемся, что если Бог ответит «да», это будет то же самое, что впустить в дом змею. Поэтому мы должны довериться Богу и говорить в молитве. «Боже, я чувствую, что имею право просить Тебя о чем угодно, но я не хочу получать то, что не соответствует Твоей воле. Я полагаюсь на Тебя, Господь. Если я не получу ответ, я буду знать, что еще не пришло время, или что Ты приготовил для меня нечто лучшее, но я еще не осознал, что нужно об этом молиться». Не расстраивайтесь и не беспокойтесь из-за того, что Бог не дал вам всего, о чем вы просили. Бог хочет благословить нас. Он заботится о том, что пойдет нам на пользу, а не о том, как исполнить все наши желания. Если мы действительно доверяем Богу, мы должны научиться правильно реагировать как на Его положительный ответ на ту или иную нашу просьбу, так и на Его отказ. Божье слово на сегодня. Доверяйте Богу, когда Он отвечает «да» и когда отвечает «нет». Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью издания Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слово Благодать, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, что такое смирение?
1: Спасибо за этот вопрос. Он позволяет нам сфокусироваться на одном из терминов, которые за частым употреблением достаточно часто теряют свой истинный смысл, или мы теряем способность понимать, в чем же сущность этого очень важного явления. Смирение – одно из самых важных качеств в христианской вере и важных качеств для каждого христианина. И с ним связано несколько очень важных граней или несколько характеристик, которые очень важно учитывать, когда мы говорим о смирении. Прежде всего, нужно сказать, чем смирение не является. Смирение не является безвольностью. Смирение не является... Это не значит, что человек просто становится тряпкой, который не имеет никакой точки зрения, он не имеет ничего, он не имеет себя или своего и так далее. Смирение... это противоположность гордыни. А гордыня – это противопоставление себя Богу. Гордыня – это утверждение своей собственной, независимой от Бога значимости. Когда человек согрешил, когда он восстал против Бога, главным элементом греха было то, что человек объявил, что он сам является центром своей жизни – смысловым центром своей жизни. То есть он направляет свою жизнь так, как сам считает правильным. Вот это и есть гордыня. Гордыня – это высокое мнение о себе. Это мнение о себе, как о том, кто способен независимо от Бога функционировать в жизни. Первое. И это уверенность в своих собственных достижениях, выводах, значимости и так далее. Вот если мы посмотрим на смирение как на противоположность этого, то мы увидим, что смирение в действительности выражается в сознательной покорности Богу. Это не значит, что человек отказывается от позиции. Это значит, что человек принимает Божью позицию и держится ее достаточно твердо. Мы видим, это очень ярко проявлено было в жизни Господа нашего Иисуса Христа. В послании к филиппийцам мы читаем очень интересную характеристику об Иисусе. Здесь сказано следующее во 2 главе 7 стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Здесь конкретно сказано о том, что Сын, Он, став человеком, поставил Себя в состояние полного послушания Отцу, полной покорности воле Отца. Конкретно это означает, что Сын стал проводником воли Божией здесь на земле. В этом и заключалось Его смирение. Здесь сказано «смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть смирение в жизни Иисуса Христа выражалось в том, что Он отказывался от своей собственной версии жизни, принимая версию жизни, которую приготовил для Него Отец. Это и есть смирение. То есть когда человек ищет смирение, это не значит просто, что он должен жить, позволяя любому человеку вокруг него пинать его со стороны в сторону, направляя его туда, куда толпа понесет. Это не смирение. Смирение – это когда человек сознательно покорен Отцу, Отцу Небесному, покорен Богу. Смирение – это чрезвычайно разумное явление. Это наиболее разумное положение, которое только возможно. Потому что человек понимает, что Божья воля благая, угодная и совершенная. И он ищет того, чтобы покориться ей как можно больше. Но когда он покоряется воле Божией, конечно, он будет характеризован, его жизнь будет характеризоваться не самоутверждением, а она будет характеризоваться покорностью. Покорностью Богу, да. И мы видим, как это проявлялось в жизни Иисуса Христа. Он вел очень твердую, ясную линию в своей жизни, но он никогда не вел себя вызывающе. Он никогда не инициировал конфликт. Все, что он делал, исходя из верности своему Отцу, из покорности тому, что говорит Бог. И это помогает нам, безусловно, понять величие понятия смирения.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Дети, смелые и с удивительным терпением, переносили страдания. Так София за веру во Христа была призвана на суд с тремя дочерьми. Верой 12 лет, надеждой 10 лет и любовью 9 лет. Никакие убеждения, никакие муки не могли их склонить отречься от Христа, и все они были замучены во имя Его. Мужество и твердость мучеников, верность Господу, смирение, кротость, любовь к своим врагам – все это производило сильное действие на язычников и сильнее проповеди располагало к принятию Христа. Нередко сами мучители занимали место мучеников, как исповедники имени Христа. Потому гонения не только не ослабили церковь, но еще больше утвердили и очистили, ибо половинчатый, недостойный элемент отпал, и связь между истинными христианами стала крепче. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 125. Когда мы шли из Вавилона, то созерцали, как во сне, великолепие Сиона в далекой звездной тишине. Мы, словно дети, ликовали, и славил Бога наш язык, и все народы восклицали: «Творец Израиля велик!» И мы воспели: «Аллилуйя! Господь из плена нас извлек, послав нам влагу дождевую и солнце сладостный поток. И тех, кто сеял со слезами, благословенны имена, настанет день, и над полями взойдут святые семена».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу. Христос.

я к ногам его пал, и такой благодарной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». О, Спаситель стоял, озаренный, смущенной улыбкой, словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, но слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет, прозвучало, сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнении сейчас приведу, посмотри.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня у нас в студии Олег Юрьевич Токарев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И Вероника Крестьяникова.
4: Доброго утра.
2: Ну и я, Аля Ануфриева. И говорим мы сегодня на тему христианского лидерства, как быть лидером и не стать начальником. Давайте сначала разберемся, что вообще значит христианское лидерство. Вот у нас до эфира даже возник такой небольшой, я не знаю, не называть это спором, дискуссия, что любой христианский лидер — это, по сути, пастор. Вот да, нет, потому что мне кажется, что не всякий христианский лидер — это пастор.
3: Ну, должен быть пастором.
2: Должен. Почему должен быть пастором? Ну, вот у нас, например, был Денис Шубин 2 недели назад. Он глава медиа-отдела нашей церкви, но он должность пастора уже не занимает, если мы говорим о пасторстве именно как о должности.
3: Ну, он, знаете, ему придется это делать, потому что у него есть люди, которые в его служении. Понятно, что если какой-то конфликт будет такой, который он не может разрешить, он обратится к пастору за советом, а так, в принципе, он заботится о людях.
2: То есть он должен быть пастором по духу, не обязательно по должности?
3: Ну, у него по-другому, наверное, не получится, иначе, как ты тут написал, он будет начальником, а начальники, как бы, это не наш профиль. То есть у нас церковь.
2: Хорошо,
3: не
2: а чем...
3: просто организация, да, которая занимается чем там, не знаю, там, организацией праздника по воскресенье.
2: Организация праздника.
3: Да, и съемка его, и обустройством всего внутри. Нет, у нас немножко другие понимания, как мы это все. Это все вот мы семья, которая сходимся, и которые...
4: Ну, то есть мы делаем определение, получается, да, что пастор — это человек, который заботится о людях, которые за ним идут. Вот. И получается, что христианский лидер, если он заботится о своих людях, он, получается, выполняет пасторские функции, правильно?
3: Ну, ему придется это делать. Просто он не сможет, я считаю, он просто не сможет. Потому что ну, в церкви все равно мы же имеем дело с душами, да, с людьми, и тут нам приходится, это не просто так функционал, хорошо, что ты делаешь это, будешь стоять здесь, как бы, а как у тебя там в семье, мне, честно говоря, все равно. Ну, это вот работа как раз. Ты пришел, отработал и ушел. А в церкви нет тут такого. Тут все равно хочешь, не хочешь, а строишь отношения. Ну, оно это естественно. Наверное, этим и отличается любая организация от церкви. Потому что церковь... У нас один брат вот в Кропоткине на служении сказал, что церковь — это семья. Я говорю, вот хорошо, как через пару недель приготовишь проповедь об этом. Чтобы углубишь наше познание в том, что церковь — это семья. Ну, вот это так и есть. Она сравнивается с телом. Ну, церковь, я имею в виду, да, там, с тела Христа. Это семья, это ну, члены тела, помните, да, там. Одни, вторые, нельзя существовать как-то отдельно. И если вопрос начальства взять, начальство — это человек, у которого есть подчиненные, у которых есть определенные функциональные, ну, предписания, да, сказать, как, ну, то, что они должны сделать.
2: Ну, пока все сходится.
3: Да, и начальник, он просто спускает сверху определенные задания и смотрит, чтобы они выполнялись соответствующим образом. Если они как-то не выполняются, начальник что делает? Он говорит, так, наверное, мы поищем другого. Потому что ты вроде как не подходишь. То есть он, может, даже не будет заморачиваться, ну, если он плохой начальник, он не будет заморачиваться с тем, чтобы тебя обучать. Хорош, он с тобой поговорит, узнает твои способности, можешь ли ты двигаться, ну, отправит тебя на какое-нибудь обучение для того, чтобы сделать лучшим. То есть он видит материал сам, ну, как бы, да, если даже он хороший начальник, он понимает, что от человека требовать. Вы же понимаете, что все люди разные и с разным уровнем, ну, мягко говоря, развития. Ну, чтобы никого не обидеть.
2: Только что кого-то обидели.
3: Не, ну это так и есть, этого не надо бояться. Я думаю, что каждый из, ну, кому-то, знаете...
4: Ну, разные сильные стороны, скажем так.
3: Ну, можно и так, наверное, сказать.
2: Отличная формулировка.
3: Да, отлично, да.
2: Обращайтесь.
3: Да, да, кто-то, ну, там, пришли ребята, там, шпаклюют, знаете, ну, как бы они, вот, ну, копать им лучше, потому что вот шпаклевать уже не то, потому что у них даже правила нет.
2: Они шпаклюют, но у них сильная сторона другая.
3: Да, да, они говорят, да, им хорошо бы копать. Ну, вот, ну, вот это все так. А кто-то, вот, ну, рвется выше, а бывает, знаете, ну, тут, как вам сказать, есть... Ой, это надо в другую немножко сферу уйти. Там несколько моментов. Не, не будем. Ладно, хорошо. Это мы отдельно потом эфир сделаем. У меня есть там тема, но если мы еще заведем, то это будет очень надолго.
2: И так получается, что христианское лидерство от просто руководительства в какой-нибудь компании отличается, во-первых, тем, что для лидера это именно как пасторство.
4: То есть это забота.
3: Это служение. Забота, это, знаете, у нас служители. Вот священнослужители все. То есть тут мы, у нас же, вот если взять вот написание, пастор и священнослужитель, служитель.
2: Просто вот эту вот фразу «мы все семья», ее не только в церкви говорят. И на работу, когда приходишь, бывает такое, что друзья,
4: семья, но
2: мы здесь на работе, да, мы здесь все так большая токсичная семья.
3: Давайте покричим об этом. Да-да, я помню.
2: Там тоже есть такой принцип. Тоже есть, вот приходишь на работу и говорят «мы все семья», как и в церкви говорят «мы все семья». Разница должна чувствоваться.
4: Ну, вот, да.
3: Мы же все братья и сестры еще, а там верующие в Иисуса Христа. Разница. Разница ощутимая. Нам еще вместе вечность проводить. Поэтому нам надо здесь отношения строить.
4: Ну да, то есть если это наш, мы его выделяем как первый пункт рассуждения, чем отличается, то здесь тоже как главный пример для всех верующих это Бог, это Господь, и Он называется нашим пастором, первым, самым главным. И вот, допустим, тот же Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И далее описание также в этом ключе. И отсюда мы можем сделать вывод, что человек, который находится в руках пастыря, в его попечении, пастор делает все, чтобы этот человек был наполнен, имел доступ к ресурсам вечной жизни, чтобы он имел слово, чтобы он имел, ну вот как вот Господь наш пастырь, он дает нам живую воду, он дает нам свое слово, дает питание на каждый день, он максимально наполняет заботой.
3: Ну, помогает, направляет. Ну, для того, чтобы рост был. Ну, рост, никто не, вы знаете, да, никто не может роста дать. Рост — это естественный процесс. То есть это вот кушай правильно, ходи в туалет и будешь расти. Вот, что нужно пастору? Нужно пастору обеспечить, чтобы, ну, понятно, да, ну, и хорошо кушал, и, ну, и все было нормально. Был всегда, ну, подмытый, ну, как ребеночек маленький, знаете, когда пришел. И это в начале, очень много внимания. А потом уже, как правило, человек идет, он уже многие моменты знает, но есть аспекты, в которых он еще, ну, может, Бог так делает, что он не, ну, сам не разобрался или явно понимает, что идет не туда. Тогда у него есть человек, к которому он придет, вот его наставник, пастор, к которому он придет, спросит, и тут ему, в принципе, скорректирует его дорогу. Уже не нужно настолько, знаете, там, брать, подмывать, там, присыпку. Это уже не тот вариант. Это уже тот вариант, но когда...
4: Это...
3: Да, ну, сейчас...
4: Простите,
3: да,
4: пожалуйста.
3: Ничего. И когда он уже дойдет, когда он доходит до определенного уровня, то он уже... Какая цель вообще, если вот по Библии взять? То есть, как Иисус нашел, взрастил, потом что? Отправил на служение. И вот этот момент, все для чего это? Не для того, чтобы он стал более совершенным, крутым, а он нет. А он мог потом дойти до того уровня, который Господь приготовил для него, чтобы двигаться дальше.
4: Это вот как тот пример тоже, не помню на самом деле какое-то место, но то, что он ягнят носит на груди и водит дойных. Ну, да. То есть вот как раз, когда вырастает человечек, он уже сам ножками переставляет.
3: Да, это надо понимать, потому что если ты к взрослым начнешь с ними как с детьми себя вести, ну, можете представить, что тогда будет. То есть детям все говорят, это нельзя, ты что, сейчас по попе дам все. А здорово, какой по попе уже там, он такой, что он сам по попе даст. Он, ну, уже дайн. И он, и там уже надо вот этими моментами, когда, как моя дочка там когда-то сказала, говорит, я у папы спрашивала совета, он, говорит, говорила, ну, оно все так и получалось. Я вдруг поняла, о, папа что-то соображает.
2: Ну, как бы в этот момент. Обычно до этой истины довольно поздно дети доходят, что взрослые что-то соображают.
3: А, да, мне недавно прислали там, говорят, когда ты поймешь, что твои родители были правы, то у тебя уже будут дети, которые, ну, будут думать, что ты не прав. Это сложная мысль.
2: Вы упомянули, что лидер хороший, христианский, он должен довести человека до какого-то уровня, с которого тот уже может сам служить, то есть, как вы показали, отправить его. Но для того, чтобы довести человека до этого уровня, вы же сами должны видеть этот уровень. То есть есть люди, которых вы просто не дотянете. Вот как у нас бывало, когда я служила в одном служении, были ребята, которые приходили, делали какую-то очень маленькую часть, и меня это сильно возмущало. Я думала, почему они так мало делают? Вот посмотрите, как другие пашут. И хотелось их еще нагрузить и сказать им, давайте, вы можете больше. А в какой-то момент мне сказал старший служитель, что у каждого есть своя часть, и ты из этого человека больше не выжмешь. А если ты попытаешься выжать это что-то, что тебе хочется в нем видеть, то человек просто сломается, он уйдет.
3: Но это мудрый лидер, и у нас, я это увидел еще, когда был в школе, у нас была учительница по математике, ну, вот знаете, как бывает, учитель от Бога, и она понимала, что от какого ученика она может иметь, то есть она никогда не требовала от человека, который там, ну, вот он ничего не хочет, у него больше тройки, она никогда не требовала, но если она видела, что человек может на 5, она тянула его на 5, если у него 3, ну, вот как у меня было, но я могу на 4, она сделала занятие, она вытянула меня на 4, то есть она, а когда, ну, она просто приходила, и у нее было хорошее настроение, она вызывала каких-нибудь двоечников в доске, и мы все ржали там полурока, покуда они отвечали на, ну, решали эти примеры, то есть она настолько понимала глубоко вот это, что от кого можно и сколько может дать, я думаю, что это любой, ну, руководитель, пастор, не знаю, лидер, это, без этого вообще никак не уживешь. Ты видишь, кто склонен к конфликтам, как бы, ты видишь, кто наоборот, кого могут заклевать, но у него очень много что получается, и ты со всем этим работаешь, как бы, но, и тут надо, чтобы ты на пульсе держал руку, как я понимаю, потому что если есть там, ты видишь какой-то холодный конфликт внутри, такой тлеющий, то иногда его прям надо или закопать, или вытащить наоборот наружу, чтобы он вспыхнул и все это разрешить. Ну, то есть это все, ну, конечно, должно все идти к назиданию, к пользе. Но это мы уже как вот про самого говорим служителя, наверное, который этим всем занимается. То есть...
2: Угу. А его качество? Вот вы, Олег Юрьевич, вы глава миссионерского отдела нашей церкви уже много лет, и плюс еще пастор в Кропоткине, правильно? Да. А Вероника, она лидер домашней церкви, молодежной группы, правильно? А, и вы, как два лидера, вот ответьте мне на вопрос. В Библии есть много мест Писания, где так или иначе, косвенно или прямо говорится о лидерстве. А, ну вот, например, в Марка 10 главе, 42-45 стих. «Кто хочет быть...» Нет, наверное, 42 стих. «Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». От Луки 22 главе написано: «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, Христос, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». И также в Петра 5 главе написано, что... «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». И вот у меня возникает вопрос, как можно управлять стадом, не господствуя над ним? Как вы для себя этот принцип понимаете?
3: Вести?
4: Ну, не господствуя... Меня очень сильно научили, ну, как сказать, мне очень понятно объяснили принцип лидерства в «Царских охотниках», когда я была в рейнджерах, и это отдельно была тема, глубоко рассматриваемая, и, ну, тогда я усвоила одну мысль, что люди, которые есть у лидера, с которыми он что-то делает, когда они решают какой-то вместе проект, какой-то вопрос, это люди не, во-первых, не меньшей значимости, обозначим это так, может быть, не совсем удачное выражение, но не меньшей значимости, не меньшей роли, не меньшей ценности, чем сам лидер. И нужно это держать в голове, просто чтобы хотя бы иметь здравую оценку своей роли.
2: Вся история человечества говорит нам об обратном, что лидер всегда ценнее, чем его подданные. Вот у нас есть Грю, а есть толпа его миньонов. Миньонов можно менять, как перчатки.
4: Я с тобой не согласна в этом, потому что, ну, есть обратная пословица, скажем так. Она тоже здесь не совсем уместна, потому что мы говорим не о начальнике, не о монархе, а о лидере, который равен. Но монарха делает его свита, скажем так. Это вот, это не совсем уместно, но даже такие какие-то мирские такие поговорочки, они все равно как бы даже вот это вот нас направляет к мысли того, что сам лидер не может сделать, он сам по себе не нужен. То есть функция лидера, которая у него есть, она ему не нужна, если нет людей, с которыми ему нужно работать. То есть это не человек, который вот у нас есть цель, и я вас всех к ней притащу. Нет, это вот то, что мы сейчас говорили. Есть люди, которые невероятно важны, и задача лидера поставить себя полностью на служение этим людям, чтобы у них было больше возможностей для роста, чтобы у них было больше ресурсов хороших для того, чтобы расти, больше строительного материала какого-то, который они могут использовать. То есть это человек, который по факту посвящает себя на то, чтобы эти люди, они выросли. То есть это вот выросли в... То есть, опять же, это большое различие, мне кажется, может быть, вы меня поправите, но это большое различие, на мой взгляд, между церковью и между работой над каким-то проектом. Потому что задача церкви — это люди, цель церкви — это люди. Это люди, которые есть уже в церкви, и это люди, которые будут в церкви.
2: А цель проекта — это результат.
4: А цель проекта — это достижение какой-то...
3: Да, понял. Хорошо, так я уже собрал достаточно информации, больше я не удержу, спасибо.
4: Так, внимаю.
3: Да, первый момент. Ну, Писание нам говорит, что Бог поставил. То есть есть церкви, это не то, что мы там кого-то выбрали, и вот самого хорошего, а тот, что нехороший, ну, как бы он отдельный. Но того не берем. Вот, тут дело в том, что Бог это все решает, и кого он ставит, того уже, ну, и поставил. Тут уже у нас сильных у нас тут выборов не бывает. Ну, как родителей, ты же их не выбирала, как бы у тебя, да, дали тебе сверху, так сказать, по разнарядке, и все. Здесь тоже тебе тоже Господь поставляет. Этот первый аспект, чтобы мы поняли. Вот, а второй... Как это цели нет? Ну, то есть для меня цели — это как раз-таки идите проповедуйте. То есть у нас есть
4: видение. Это тоже люди, это люди, которые придут в церковь.
3: Да, не, ну ты же не про проекта, ну не будем, ну это, знаете, вот современные пересекаются понимания, там, проекты и так далее. Но вопрос в том, что нам дали, да, мы занимаемся людьми, но у нас есть цель, так скажем. Нам Бог поставил цели. То есть не мы даже сами. Иисус нам поставил цели. И мы должны их выполнять. Но при этом мы идем и здесь, ну, взращиваемся. Трёмся, друг об друга растем, так сказать. Ну, если можно так сказать, да. И стараемся стать похожими на Иисуса Христа. Стараемся прям, да. Потому что ты... И ты, когда ты приходишь, ты что спрашиваешь? Ой, не могу я как Иисус, вот помогите. Что ж мне теперь делать? Потому что вот я как Иисус не смогла отреагировать. Пастор, ты уже прошел чуть дальше. Почему он пастор? Да, ну, по всей видимости, он прошел чуть дальше, и Господь его поставил для того, чтобы он поддерживать, объяснять и направлять тех, которые чуть ниже. Мы же... все равно есть этот момент, как сказать... приобретенного опыта, приобретенного навыка. То есть, и, ну, молодежь, кстати, она часто говорит, да, что там уже, они ничего не понимают, они уже старые. Как бы, ну, а когда уже понимают, что что-то понимают, то уже, ну, как бы, уже бывает и поздно, уже столько ошибок сами понаделали старшие для этого. И поэтому нужны, которые направляют и заботятся о том, чтобы поменьше было ран потом даже у тех людей, которые... Хотя вот если взять, как Господь делает, Он допускает нам проходить определенные вещи, не останавливая, бывает, нас для того, чтобы мы попали в определенную ситуацию. Но тут тоже Он тихо говорит. И как у нас в армии говорили, что говорит, кто-то понимает с первого слова, кто-то с третьего удара. Поэтому, да, поэтому бывает и так, и в жизни люди вот идут, они сами, им даже уже и пастор сказал, ну и Господь уже им проговорил. А они все равно, я это хочу. ну, хочешь, пожалуйста. Ну, как бы тогда уже определенные последствия. Потому что если ты идешь, я понимаю, по воле Божьей, то у тебя жизнь будет, ну, она гармоничная. Ну, и Бог тебе будет помогать везде. Если ты пошел уже по своей воле, не покоряясь Богу, ну, там начинается там отсутствие общения с Богом, там зарулил куда-то, потом скорби начались, еще что-то. Но если возвращаться именно к лидерству, и я думаю, что да, вот как вести, да, вот этот вопрос был вот этот задан, на который мы сейчас отвечаем, я так понимаю. Да, это как раз такие вот...
2: Лидерствовать, не господствуя.
3: Да, да, то есть просто помогать, вникать при необходимости, подсказывать, то есть, ну, бывает, что люди не просят. Ну, ты говоришь, ну, я бывает как? Я бывает говорю, ну, вот вопрос человека, я ему говорю, как я понимаю, как мне Бог открыл. Он силен выбрать сам.
2: Конечно,
3: как, конечно. Да, как он будет делать, и вот, ну... Это уже его вопрос. А насколько, да, вот, ну, там авторитеты, это ладно, сейчас не будем пока цеплять.
2: А можно мы вернемся к мысли, которую Вероника высказала, и с которой я абсолютно не согласна. Мне хотелось бы это чуть-чуть затронуть.
3: Конструктивно.
2: Смотри, ты сказала, что каждый отдельный член команды не менее важен, чем лидер. Но тебе не кажется, что это какая-то... Я не знаю, успокаивающая пилюля, которую в современном обществе распространяют, чтобы люди думали, что
3: они значимы.
2: Что они значимы. На самом деле, за всю историю человечества...
4: На самом деле, они незначимы?
2: Нет, они значимы, но не настолько, как сказать, бывают люди важнее. Но вот мне кажется, что с этим надо просто смириться, что бывают люди, которые важнее, которые менее важны.
4: Подожди, зачем пастор в церкви вообще?
2: Стой, погоди, я говорю тебе в принципе. То есть, понятно, что для Бога мы важны все в равной степени и так далее, у нас всех любят, но мы же живем в человеческом обществе. И даже вот посмотри на истории из Библии. Вот Давид, предположим, он не хотел убивать Саула, ну ни в какую. У него столько было возможностей. Но когда к нему прибежал отрок и сказал, что Саул умер, думая, что он несет хорошую весть, Давид, не раздумывая, убил его, потому что, ну, Саула он не мог бы убить так просто. А отрока убил. И на протяжении всей истории человечества были люди, которые ставились над кем-то. И даже в Библии написано было, что вы должны подчиняться власть имущим. То есть всегда кто-то становился над кем-то, и чья-то жизнь ценилась больше. А вот то, что у нас сейчас общество такое гуманистическое, мы ценим каждую жизнь, это, конечно, все круто, но это очень маленький отрезок времени. И всю историю сотворения жизни на Земле было не так.
4: Я очень рада, что мы затронули этот вопрос, потому что я не согласна. Момент такой. Человеческое общество, оно в грехе. Обозначим. В грехе это значит, что не все, что в человеческом обществе существует, хорошо. То, что Давид убил того отрока, не делает Давида лучше. Даже 10 заповедей не убивай. Давид нарушил заповедь «не убивай», убив отрока.
2: Там все друг друга убивали, это же...
4: Они все нарушали заповедь «не убивай». Это не делает заповедь менее важной. Это не делает жизнь отрока менее важной, чем жизнь Саула. Нет такого понимания, ну, по крайней мере, может, вы меня поправите, но я не согласна с тем, что чья-то жизнь, она важнее другой. То есть формат христианства, на самом деле, я вот недавно услышала фразу, она мне очень понравилась, в формате христианства лучше позволить себя убить, чем если ты убьешь кого-то. Это, на мой взгляд, христианская позиция, когда ты, ну вот опять же, Иоанна 10 глава, 11 стих, я, это Христос говорит, «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». То есть жизнь пастыря им самим оценивается менее важной, чем жизнь овец. Это здесь даже пример человек-овцы, то есть здесь вот это вот так поставлено вообще. То есть понятное дело, что, а еще мы, ну мы люди друг к другу, вот.
3: Ну, мне кажется, тут надо разделить. Ценность человеческой жизни, никто не умаляет ценность человеческой жизни, но именно как, кого Бог поставил, там, начальство или... Кто там служит, то есть есть те, которые поставлены, и они, ну, это, ну, как, ну, сейчас скажу.
4: Смотрите, то, что функционал разный у братьев и сестер в церкви, на мой взгляд, не делает братьев и сестер выше друг друга в формате ценностей. Это вот как, давайте вот мы говорим про командообразование условно, первая команда человеческая на Земле — это Адам и Ева. Бог создал эту команду, и мы рассматриваем ее, допустим, до грехопадения.
3: Мне кажется, что это семья. Команда — это как раз Иисус Христос, команду первую.
4: Семья тоже, если мы даем определение команде как некоторому сообществу людей, которые поставлены Богом вместе, которые выполняют какие-то определенные функции. Есть
3: тогда, Адам... Давайте определим, сколько людей это команда.
2: Двое на поле, команда уже.
4: Двое на поле уже команда, да, это не один уже человек. Вот. Итак, Бытие, глава 1, 26, давайте отсюда стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Здесь мы видим цель, которую поставил Господь первой человеческой команде. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Здесь, во-первых, акцент на то, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину. Мужчина и женщина здесь человек. Даже с точки зрения биологии, допустим, давайте так, одна биологическая единица человеческого вида – это мужчина и женщина. Это вот человек,
2: или
4: мужчина и женщина.
2: Одна человеческая единица
4: – одна человеческая
2: это, мужчина,
4: единица,
2: и
4: это мужчина и женщина, потому что вот это сочетание двух представителей вида дает потомство. Это одна биологическая единица, способная к размножению. Вот даже вот просто вот так вот, с точки зрения чего-то околонаучного, скажем. Мужчина и женщина – это человек. Мужчина – человек, женщина – человек, они вместе – человек. «Благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Мы видим, у нас здесь есть мужчина и женщина, и у них у двоих, то есть у одного человека, есть задача, которая для них обоих. Они равнозначны в своем, в своей значимости, которую им Бог дал. Он и мужчину, и женщину, двух членов одной команды, где у нас как бы мужчина первый, женщина названа им женою. Все равно у них у обоих одна ценность, они оба поставлены владычествовать над всем. То есть мы здесь видим, что функции у них разные с биологической точки зрения, с точки зрения того, кто первый появился, кто кому имя дал, потому что Адам назвал Еву Евой, вот, назвал ее своей женой потом, ну, сначала. Вот. Но при этом они оба равнозначны, у них одинаковое значение, нет такого, что мужчина важнее, чем женщина. У них функции разные, но ценность одинаковая. Поэтому я не согласна с тем, что когда есть у нас руководитель, что руководитель важнее по ценности, чем те, кому он служит. Потому что здесь момент церкви, здесь момент служения
3: не
4: другим
3: важнее,
4: людям.
3: Не важнее, он старше.
4: То, что он старше, не делает его ценнее.
3: А кто ответственность берет тогда?
4: Ответственность за церковь, ответственность несет Бог. Давайте начнем с этого.
3: Да, и он ставит,
4: и Бог
3: человека,
4: ставит как-то... человека. Да,
3: да, и потом человек уже несет. Не, вы что-то сделали, вы что-то сломали, вы работаете, вы что-то сломали. Кто несет ответственность? Вы. Если вы наняли людей, но люди сделали проблему.
4: Ну,
3: а кто несет ответственность?
4: Я понимаю.
3: Несет ответственность вы.
4: Я понимаю это, потому что если в моей домашней церкви что-то нехорошее происходит, по шапке получаю я. Я прекрасно
3: вот
4: понимаю эту схему.
3: Вот видите, да.
4: Но это же не делает меня ценнее или важнее, чем ребята моей домашней церкви.
3: Здесь вот эти понятия надо развести, там, ценнее. Да, конечно, Бог нас всех любит, но ответственность... Вот уезжают родители. Кого ставят?
4: Меня, потому что я старше.
3: Да, кто получит? Ты.
4: Я.
3: Ценнее ли? Нет, не ценнее всех
4: я
3: остальных.
4: Не ценнее.
3: Да, но на тебя возлагают, и ты будешь нести ответственность. Поэтому ты старше, у тебя есть, и ты что-то требуешь. Потому что, а как это, ребята, мне потом по шее дадут, правильно же? Ты им дал порядок.
4: Я не могу ничего требовать. Я могу им, я могу их попросить, что, пожалуйста, помой посуду. Сегодня твой день, мытья посуды.
3: Ну, это уже у каждого свои методы, я понимаю.
4: Здесь же все равно момент...
3: Это мы не обсуждали.
4: Мы это уже обсуждали.
3: Личные качества. Хорошо, давайте, может, мы все-таки пойдем по лидерству все-таки, нет?
2: Ну, как бы. Да, я предлагаю пойти по лидерству больше после блока новостей.
3: Хорошо.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Олег Токарев, Вероника Крестьянникова и Аля Ануфриева. И разговариваем мы на тему христианское лидерство, как быть лидером и не стать начальником. Так с чего же начинается лидерство, Олег Ильич?
3: С себя. Ты прежде всего сам служитель, сам лидер. Да? Ну, никто не скажет, что Иисус это не лидер. Есть самый величайший лидер на земле, хотя он и есть, да, пастырь. И прежде чем вести других чему-то, нужно научиться, ну, этому самому. То есть ты должен являть пример. То есть для меня всегда было странным, когда человек говорит, делайте вот это. Я думаю, а ты сам это делаешь? Ну, как бы, читайте Библию каждый день, ну, там, призыв такой. Я думаю, а сам-то читаешь? Ну, как бы, а сам человек не читает. И мне вот это, ну, всегда, как бы, немножко было, как бы, я всегда считал, что я даже могу проповедовать о том, что реально, ну, через меня прошло. То есть через мое понимание, не просто ты взял Библию и там вывалил это на людей, а ты должен через себя и туда, через себя и туда. А у меня если не получается, ну зачем я буду, ну это нужно, я

0: фирме. Он его поднял с грузчика. Сначала он его послал грузчиком, потом завскладом, потом там в отдел снабжения, потом менеджером определенным. И так потом он дошел до его зама. Отец показал сыну, как это все работает. А потом он его, когда уже он там женился, и он ему там все, и машину, и квартиру, и уже сам уехал куда-то за рубеж, а сын всем, всеми делами занимается. И вот этот момент, я уверен, что тот вот хороший пастор, хороший лидер, он должен уметь делать все, чему он учит. Ну, то есть, я не просто, я пришел, ну, то есть, это такой старшина, знаете, начальник, я сам не умею, но ты должен, как бы. Ну, такой подход, я думаю, что именно, ну, в церковной среде он не это самое, неприемлем.
1: Ну, это есть... правда работает, то, о чем вы говорите. Я помню, как-то мне служитель говорит, что для того, чтобы расти духовно, нужно, и вот такой список мне конкретный выкатил, там, читать Библию, там, вот так вот, я такая, думаю, что-то как-то сложно, спрашиваю у него, а вы сами это делаете? Он такой, да. Я такая, блин, придется мне, значит, делать.
2: Не сработало.
0: Не сработало.
1: Вот это был аргумент, вот его последнее «да», вот это был аргумент.
0: Да, если вот, мы же постоянно, я понимаю, должны учиться. Если тот человек, который впереди, он постоянно должен, ну, вот участвовать в этом, потому что в саморазвитии своем должен что-то познавать, новое откровение получать по Писанию, читая его. Какие-то моменты, ну, то есть в чем в руководстве, если есть, это тоже ездить куда-то познавать. Меня очень сильно вдохновляет вот наш Виталий Сергеевич. Он постоянно учится. Несмотря на то, что он сам учит, но он даже, ну, там, сессия там, Институт руководства управления, поехал с нами, сидит за этими партами. Я думаю, Виталий Сергеевич, да ты сам тут можешь как бы уже преподавать. Там, ты, Мария Андреевна, то же самое. Да они уже преподаватели, не знаю, с каким-то там суперовским уровнем для меня. Я их слушаю всегда. Удивленный, сколько люди знают. И они еще ездят, учатся, что-то читают опять. Какие-то книжки, Виталий Сергеевич, я такую книжечку. Я да какая книжечка? Вы уже сами книжечку надо писать. А вы еще... И вот этот момент, я думаю, и когда ты смотришь на него, и ты думаешь, что-то я отстаю, как бы надо тоже какую-то книжечку купить. Ну, как бы вместе с ним, хотя бы давайте мне ваши, да? Или, ну, да что-то у меня тоже лежат какие-то книжечки, на них не так много времени, но когда оно появляется, я в эти книжечки. И я сразу там, у меня там, мне как-то отмотивировали меня канал свой открыть, и я там бывает раз в месяц как раз то, что он начитает с книжечек, туда выкладываю, ну, ну хоть что-то, чтобы он не застаивался. Поэтому вот с себя надо начать, и с себя, ну, требования, ну, вот тоже они должны быть, не просто ты с других требуешь, а с себя нет, а я уже достиг, теперь я буду отдыхать, как бы, а вы, ну, работаете, как бы, вот, ну, я вам скажу, что делать, я знаю, там, а сам я уже где-то в стороне.
1: Знаете, просто... чисто по-человечески хочется достигнуть вот этого уровня, что я все сделал, а теперь я отдыхаю. Так получается, что...
0: Не получится, да?
1: Не получится, да.
0: Ну, и Христос тоже, он показывал пример всегда, он впереди шел, да, там, он один там говорит, там, говорит, мы уже как Христы. Я говорю, если бы вы были как Христы, ну, это у нас там в церкви один братик, я говорю, вы бы, это... вы бы ночью не спали, у вас бы была куча людей, которые к вам приходили, чтобы за них помолились. У вас бы личного времени вообще бы не было, как говорится, от слова совсем, да, потому что вы бы постоянно в служении пребывали, и у вас бы вообще там на личную жизнь времени не было, если бы. То есть, а мы к этому стремимся, да?
1: Хорошо, но если мы культивируем это в себе, то мы же должны что-то и в команде культивировать. Она же не последует за нами, люди не последуют за нами просто потому, что мы хорошие, правильно? То есть что, лидер должен культивировать в своей команде, ну, чтобы люди не боялись проявлять инициативу, чтобы им хотелось работать вместе?
0: Ну, наверное, то же самое. Ну, то есть отношения, то есть должна быть открытость. Я так понимаю, в любой команде должна быть открытость, откровенность, и без нее мы вообще не двинемся. То есть для начала. Потому что, ну, а что толку, тебе не скажут, ну, ничего, да, что у них внутри. Или если есть человек, которому не доверяют, никто при нем не будет высказывать своих мнений. Почему? Да ему просто не доверяют, и все при себе, все будут держать. Не получится открытого диалога, если ты понимаешь, что тебе, ну... что тебя сейчас может рубануть или сказать, да, это все неправда вообще, молчи, как бы, и ты ничего не понимаешь, и ты в следующий раз, а зачем вообще что-то говорить буду?
1: Хорошо, но открытый диалог, он порождает споры, нет?
0: Конечно, так они и нужны. Нужны, только они по поводу, знаешь, ты мне всегда не нравился вообще, что ты сюда ходишь.

0: я как только тебя увидел, так мне сразу плохо внутри стало. Нет, не так. Вот именно производственные вопросы. Я понимаю, как мы это делаем? Мы идем так или так? Мы идем вдвоем или втроем проповедовать? Или вчетвером Евангелие? Или я буду играть на гитаре, вы будете ходить рядом? Да нет, так не пойдет. Я хочу вместе с тобой петь. Ну, что-нибудь такое. Вот это то, когда мы уже говорим о том, как я буду снимать, понимаешь? Я хочу тут, я тоже хочу тут. Нет, давай мы разберем. Давай тогда по очереди. Ну, то есть вот этот конструктивы какие-то внутри команд. А если у вас, вы высказываете свое мнение, то это так всегда и будет, так и на домашней. Пастор говорит, как вы думаете? И все начинают говорить, как они думают. И пастор в шок приходит. Он говорит, да они все по-разному думают, я даже не знаю, что с ними делать. Они скандалят между собой, они ругаются. Что это такое? Там все, давайте все, мы не будем спорить. Все высказывания свои прекращают, и на этом вообще все прекращается. Все движение прекращается. И тогда бедный пастор, он пытается увеселить всю эту компанию, как бы, ну, домашнюю церковь, для того, чтобы мне было скучно, они в следующий раз пришли. Нет, людям интересно, когда они говорят. Но проблема в том, что мы уходим от конфликтов, а от них уходить не надо.
1: Что же с ними делать тогда?
0: Решать. Разговаривать. Ну, просто никто не хочет этим заниматься, потому что, это сейчас надо думать, почему. И он прав, знаете. Да ты, батенька, лицемер. Ну, ты тоже прав. Ну, знаете, вот это...
1: Класс, было прям хорошо. Это когда ты так киваешь, как будто у тебя на домашках такое побывало.
2: А это, ну, это же прям, вот прям, я прям слушаю, такая, да.
0: Да, это нормально, это у меня, я бываю, ну, так, никому не говорите, выключите эфир. Я, говорит, иногда бываю, говорит, минером конфликтов. Потому что когда вот это, знаете, такая уже в виде желе атмосфера, когда никто ничего не высказывает, и уже все понимают, что
2: если
0: высказывают.
2: Да,
0: это проблема. Но когда все высказывают, и они когда говорят, да, у людей бывают какие-то мнения, но нам надо доводить этих людей до логического завершения. У меня на домашней церкви как-то было, причем были... молодежь сидела, и сидели две такие, ну, достаточно взрослых, ну, одна побольше взрослая, другая поменьше женщины, и вдруг эти женщины начинают друг на друга, ну, мягко говоря, гнать, да, не для эфира будет сказано, ну, и так, и они реально начинают ссориться, и вот, ну, я понял, что логически мне просто сейчас, ну, чтобы эти дети, мягко говоря, не поранились, прекратить, но я чувствую, что не надо прекращать, пусть они поговорят между собой, и они поговорили, насупились, развернулись, знаешь, такие и дышат, ну, в угол. Одна в один, другой.
1: А вы в этот момент сидели и делали ставки компанию с этими детьми?
0: Нет, дети пытались успокоить этих женщин. Как бы, ну, я за всем этим наблюдал, потому что понял, что, в принципе, они еще ругаться матом не начали, драться тоже. Ну, как бы, разнимать еще не надо.
2: Еще Библию по голове не надо бить.
0: Да. То есть они поспорили, и потом во всей этой, мягко говоря, тишине Бог дал мудрость, и я просто спросил, сестры, вы уже давно в Господе. Ну, ты учитель истины, ну, истина пути Божьему учишь, да? Но он говорит, скажите мне, что сейчас здесь вообще происходило?
2: Это очень хороший вопрос.
0: И они вдруг такие вдвоем, раз. Я говорю, тут у вас еще свидетели были, вот, говорю, молодежь. Вы им, говорю, вот со своего опыта духовного такой пример показали, как бы, что нам сейчас надо сделать? И они такие, прости меня, пожалуйста, да? И ты меня прости, пожалуйста. И все, и все такие, знаете, и вся молодежь такая, это получилось. Но это было интересно. Ну, можно было затушить это вначале, потом с ними собраться, разобраться, понадавать им, и они больше бы, ну, никогда бы этого не делали, но они не разобрались с этой проблемой. И они не разобрались с этой друг другу, ну, этим противостоянием. Я понимаю, что, конечно, лучше было бы вывести, и чтобы они поругались без детей. Ну, как бы тут уже обстоятельства такие были. Но для детей это, послушай, знаете, не проблема, что мы ссоримся. Это не, вы христиане, вы ссоримся. Да, мы ссоримся, мы христиане. Нет, у нас вопрос в том, как мы потом выходим из этих ссор. Как мы примиряемся, что мы друг другу говорим. Мы говорим, прости, я был несдержан, прости, я тут не был неправ. И вот в этом суть. И тот же конфликт, даже на той же домашней какой-то происходит, не в этом вопрос. Понятно, что может выйти из-под контроля, но тут очень все это тонко. Надо понимать, когда надо тушить действительно, когда уже сейчас драться начнут, так скажем, или когда действительно дать этому место для того, чтобы вышло то, что должно выйти.
1: Но тут... Тебе весело у вас на домашках, я бы сходила.
0: Было.
1: Что? Уже нет? Вы все пожары потушили?
0: Не, ну просто у меня сейчас, наверное, не знаю, не будем эту тему трогать. Я просто сейчас не веду домашнее, если что.
1: Нам тут пишут в комментариях, как минимум минимум. Лидер тот, кто смотрит за собой, хранит себя в Божьей любви, не оскверненным от мира, и мыслит о добром. Это настолько базовый минимум, мне кажется, не каждый до него доберется. Хранить себя в Божьей любви, не оскверненным от мира.
0: Вот, ну, надо стремиться.
1: Надо стремиться.
0: Что-то мы учимся.
2: Это да, это вот как Тимофею написано. Все ждала, когда можно это...
0: Давай.
2: Как раз апостол Павел пишет своему, скажем, ученику Тимофею: «Никто да не пренебрегает, давайте чуть позже, доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нейроди, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». То, что мы про пример говорили, да? «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот, то есть как раз здесь про процесс преображения в образ Христа, когда мы действительно постоянно в этом находимся. И вот то, что вот говорили про личный пример, и про то, что когда ты сам растешь во Христе, ты можешь поддерживать тех, кто так же, как Христу, стремится, и это как бы обязательно.
0: 100%. Я просто уверен, что мы сами, то есть я иду за Христом, а ты, ну, пойдем вместе. Но я до чего-то, ну, то есть я могу тебе что-то сказать, для чего я достиг, а ты можешь мне сказать, для чего ты достиг. Ну, вот, но в правильном порядке. И следующий, у нас уже не так много времени, хотел вот этот вопрос о том, что, ну, как поднять вопрос, о том, что хороший вот именно лидер команды, да, вот, который есть, он дает людям принимать собственные решения. Он им дает право на ошибку. То есть, как это, в принципе, и Бог с нами делает. То есть, отпускает, дает возможность ошибаться и не заменяет себя. То есть, он говорит: а, ладно, лучше я сам сделаю, раз ты не можешь. Нет, он говорит: все, давай, тебе вот это вверено, я не буду тебе мешать. И человек приходит: ой, я сделал ошибку. О, давай, подумай, что ты сделал не так. Давай мы с тобой... Он не просто заменяет, говорит: давайте я сейчас все расскажу. Я могу тебе теоретически рассказать, но тебе придется еще раз это проходить. То есть не заменять тех людей, которые в команде. То есть если ты поставил человека, то ты уже его как бы и, ну, его и слушаешь. Ну, а еще если взять большую сферу, например, вот как вот большая церковь, да, есть определенные сферы, например, вот как у нас юротдел, например, да, там юридический, но пастор, он может в этом вообще не разбираться. У меня даже в Кропоткине, несмотря на то, что церковь небольшая, у меня есть человек, который разбирается с документами, ездит. И я туда не лезу. Это он мне говорит, что делать вообще. Да не я ему говорю, я пастор, поэтому делаю вот так. Понятно? Ну, как бы он, не, пастор, тут так не пойдет. Если мы так сделаем, то у нас, ну, вообще все это разберут, понимаешь, заберут и унесут. Как бы он мне говорит: нет, вот до этого времени мы должны вот здесь построить, и все. Это уже моя задача, чтобы мне это все построить и что-то, ну, сделать, как бы аккумулировать и найти человека, который это все... Потому что вот, ну, вот, а по-другому... И также в хороших командах я уверен, что ну, люди, хорошие лидеры, хорошие пасторы, они набирают себе людей, которые, ну, мягко говоря, профессионалы, ну, если можно так сказать, в том, чем они занимаются. То есть это вопрос финансов, вопрос пасторства, вопрос юридических вещей, там, кто-то с молодежью, кто-то с женщинами, с мужчинами. То есть все равно, знаете, вот если глянем на Библию, то Бог всегда готовит людей. Посмотрите на Моисея, посмотрите на Иосифа, там, на вот всех вот, кто шел, знаете. Бог, такое ощущение, что их всю их жизнь к чему-то их готовил. И я уверен, что и нас, если посмотреть там уже, то он к чему-то нас готовит, постоянно какую-то сферу в нашей жизни мы пропахиваем, мы, он нас туда направляет. Я, например, когда искал служение, я пошел петь, например, ну, пел, смотрю, ну, как бы пришел второй раз, а мне там сестра поворачивается, и рядом со мной брат сидит, она его спрашивает... Он же говорит: бас. Он говорит: ну да, сюда посадили. А что он тенором поет? Он говорит: я и не знаю. Я понял, что что-то не понимаю. Если они от баса, от тенора не отличают, то мне сюда не надо. Жил в группе порядка, походил тоже. Ну, то есть, ну, не мое, как бы. Ты все равно, ну, в церкви, когда ты вот этот момент понимаешь, что куда тебя Бог ведет. Но смотрю, там ребята ездят куда-то. Думаю, надо с ними. А мне всегда ездить нравилось. Вот так как миссионерство я нашел. Ну, можно сказать, таким способом. Не то, что там свыше мне там озарило. Бог в нас и таланты определенные, я понимаю, вкладывает, в зависимости от того, как он будет нас потом дальше использовать. Там, да, если доктор, то ты доктор, у тебя, ну, своя сфера, там, лечи теперь братьев и сестер, да, насколько это возможно, ну, уже если какие-то физические моменты с ними происходят. Поэтому вот здесь, ну, когда формируется команда, то пастор, он или там лидер, он ставит тех людей, которые понимают. А потом уже все вместе идем при согласии, учитывая, что каждому Бог из нас дал.
1: А как вы завоевываете авторитет? То есть вы же не можете прийти к людям и сказать: «Здравствуйте, я теперь ваш начальник, слушайтесь меня». Йоу,
2: приятно познакомиться.
0: Ой, мне бы было интересно спросить у моих членов церкви, а как я завоевала с авторитетом? Не, ну для меня это просто вот то, что научили. То есть нас не учили, ну как вот, что такое пасторство, да, поставили мне, сказали, ты будешь пастором, как бы, кто такой пастор? Ну, я смотрю, он слово проповедует, ну, еще к нему можно ходить, когда у тебя есть куча вопросов. Вот, ну, там, пастор домашний для начала. Ну, все. А с другой стороны? Значит, я тот, который должен проповедовать, отвечать на кучу вопросов. Ну, а как этим авторитет завоюешь? Ну, или помогает в каких-то делах. Где-то, когда сложно, узнает, как дела, смотрит. Ну, смотришь на человека, смотришь, в каком состоянии, например, да? Спрашиваешь, узнаешь, интересуешься. Если можешь помочь, помогаешь.
1: То есть вы сначала завоевываете сердце человека, а потом с этим вместе приходит какой-то доверие, авторитет, уважение?
0: Ну, по всей видимости. Ну, я просто служу, я стараюсь ему служить. А там уже насколько этот авторитет... Я же... Да не то, что я могу воспроизвести в нем к себе авторитет. Да я и не стараюсь это делать. Мне как бы надо просто делать то, что Иисус говорит. Ну, следовать за Христом и понимать, что если эти люди мне не вверены, максимально нужно, как овечки, чтобы они были помыты, подстрижены, ну, как бы вот ухожены, да? Ну, чтобы им было хорошо, ну, надо хотя бы узнать, как у них дела, что у них дома, что у них в семье, какие у них есть проблемы, в чем мы можем помочь, о чем мы можем просто молиться, потому что у них такие проблемы, что даже и церковь не потянет, ну, как бы, ну, со своей помощью. То есть, ну, ты должен знать это. Ты должен знать это, понимать. Я думаю, что из этого и складывается. Впоследствии, ну, а церковь, ну, там, это и подразумевается, что кто-то должен быть рядом, и кто-то о тебе заботится. А потом, когда ты вырос, уже ты о ком-то заботишься, потому что ты уже, ну, большинство своих вопросов решил, так скажем. Господь тебя уже поднял на определенный уровень. Теперь ты можешь служить другим. Ну, как бы это... Поэтому я не верю вот это, знаете, вот это во вселенское... Ну, это так, я их вселенцы называю, люди, которые без членства в церкви, которые сами ходят, и ты им, ну, говорю, ну, вот ты кого-то даже приобретешь, а куда ты приведешь? А какие дары есть у тебя? Ну, у тебя, может, один есть, а в церкви много даров. Один может в этом послужить, другой в этом. А здесь каждый из нас, вот он, ну, как бы служит, и в этом есть вот, ну, и ценность. И к тому же можно, как бы, когда ты знаешь, что есть два дара, например, ну, или один дар, человеку надо помочь. Я не могу в этом помочь, но ты можешь помочь. Я тебя прошу, пожалуйста, помоги, Али. И ты говоришь, о, классно. И вот, ну, это какое-то, значит, об этом, это, наверное, про пасторство надо взять тему какую-нибудь и говорить. Как заработать авторитет пастора? Да? Всем пасторам обязательно к просмотру. На радио.
1: Вероника, тебе как кажется? Как зарабатывать авторитет, если у нас нет никаких обязательств? Ну, то есть у служителей нет обязательств перед их пастором, так скажем, юридически оформленных.
2: Я могу сказать, как мой, ну, то есть как не мой, а как, как это выразить? Я только что придумала и не придумала. Ну, в общем, есть я в театральном служении, я. Вот, есть руководитель театрального служения, Богом поставленная, восхитительная, невозможная Елена Алексеевна. Вот, и для меня, вот я могу сказать, как она для меня стала авторитетом, таким вот почти непререкаемым. Вот, она очень много любви отдавала, кучу лет вкладывала постоянно, это всегда с улыбкой, это всегда с радостью, это всегда она уделяла много времени, она всегда была рада видеть, даже вот ну, такие базовые просто уровни, когда ты видишь, что человек рад тебя видеть. И это уже невероятно располагает. И когда на протяжении многих лет так, и когда тебя пускают к холодильнику, вот как она говорит, что я пустила к своему холодильнику кучу подростков, и этим их приобрела. Это действительно так, ну, как бы в том, что когда человек пускает тебя в свою жизнь, и вы вместе что-то делаете, то есть не просто вот я вот над тобой поставлена там. Нет, вы вместе работаете над служением людям, вы вместе работаете вот у нас в театральном служении над евангелизационными проектами, над концертами, над спектаклями. И это все в служении Богу, и это все в такой вот невероятной атмосфере жертвенной любви, потому что когда вы работаете над чем-то, вот мне кажется классным, когда действительно есть какие-то задачи, которые ставятся в служении, в там, домашней церкви, над которыми вы вместе можете работать. И это всегда так или иначе связано с каким-то стрессом, да, особенно если это какие-то масштабные события. И когда ты видишь, как человек проявляет себя в таких условиях, там, сжатого времени, ограниченных ресурсов, и как он все равно продолжает вас всех невероятно любить и всегда проявлять такое вот расположение. Ну, для меня авторитет, может, как-то я очень по-девчачьи формулирую, но для меня такой вот авторитет служителя, авторитет такого пастыря завоевался в этом случае такой невероятной любовью. Безусловно и абсолютно, и во всех ситуациях.
0: А я бы еще хотел выделить, знаете, когда Бог подкрепляет слова твоего пастора или лидера через практические какие-то вещи. То есть вот получается... Сказал человек, ну, как он исполняет, да, это высказывание помазанников своих, как бы, да, ну, подкрепляет. Когда человек говорит вот так, ну, как Слово Божие, и ты понимаешь, что оно сбывается, ну, как пророческое, и ты понимаешь, что это Бог говорил, и у тебя сразу авторитет поднимается, ты думаешь, опа-на, Господь, ну, это человек Божий. То есть вот четко, знаете. И второй момент, это все-таки уважение. Я уверен, что через, если старший, он уважает младших, и они это ощущают, что они не вот, они вот, он их поднять хочет. Он, знаете, говорит, чем отличаются, говорит, хорошие начальники от плохих, там, один из моментов. Говорит, приходит старший и говорит, слушай, нужно хорошего человека. Вот от тебя. Вот надо на повышение, там, туда-туда. Что делает плохой лидер? Он говорит, вы пришли поискать? Нет, тут никого нет. У нас тут ни одного нет. Что делать хороший? Говорит, у меня есть. Человека три, любого выбирайте. То есть хороший, он всегда подымает. Он тех людей, которых с ним, он всегда пытается их поднять, похвалить, двинуться. Плохой, он говорит, не-не-не, говорит, тут так, у нас хороших нет. Ну, типа, ну, мотив-то у него хороший, нам и самим нужны, знаете. Зачем мне отдавать, а тогда с кем я останусь? Но, с другой стороны, это выглядит немножко эгоистично. Хотя, если ты думаешь о них, ты должен наоборот сказать, на повышение давайте тогда. Тогда вот этого возьмите, он самый лучший и вам пригодится. И этот человек, который постоянно кого-то поднимает, он и сам поднимается всегда. Но он и сам выше и выше становится. А те, которые, ну, прячут, они как бы, как правило, ну, где-то трудности у них. Ну, вот, божественный авторитет и уважение.
3: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Наш эфир подошел к концу. Спасибо Олегу Юрьевичу и Веронике. А на сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Аудиомысли представляет.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей.

утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Глиняные горшки. Монах пришел как-то к своему наставнику и говорит: «Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу исправиться. Какая мне польза приходить к тебе, если после наших бесед я снова впадаю во грехи свои?» Ава ответил: «Сын мой, возьми два глиняных горшка, один с медом, а другой пустой». Ученик так и сделал. «А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько раз мед из одного горшка в другой». Ученик снова послушался. «Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и понюхай его». Ученик посмотрел, понюхал и говорит: «Отче, пустой горшок пахнет медом, и там на донышке осталось немного густого меда». «Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления оседают в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть добродетели, то Господь по милости своей восполнит их недостаток и спасет твою душу для жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет медом. Так и Бог не отринет тебя, если сохранишь в душе хоть начало праведности».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 сентября. Да или нет? Есть ли среди вас человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба? Или, если сын просит рыбу, даст ему змею? Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 9 по 10. Расширенный перевод Библии. Мы не всегда обладаем достаточной мудростью, чтобы знать, о чем следует просить. Однако сегодняшний стих утверждает, что если мы попросим хлеба, Бог не даст нам камень, а если мы попросим рыбу, Он не даст нам змею. Порой мы только думаем, что просим хлеба, тогда как в действительности просим камень. Другими словами, мы можем просить о чем-то, что кажется нам правильным. Однако Бог знает, что если Он исполнит нашу просьбу, это будет худшее из того, что Он может нам дать. Нередко люди просят Бога о чем-то, даже не догадываясь о том, насколько это может быть опасно. В этом случае мы должны радоваться тому, что Бог не исполняет нашу просьбу. Иногда мы можем попросить Бога, чтобы какой-то человек стал частью нашей жизни. Мы даже не догадываемся, что если Бог ответит «да», это будет то же самое, что впустить в дом змею. Поэтому мы должны довериться Богу и говорить в молитве. «Боже, я чувствую, что имею право просить Тебя о чем угодно, но я не хочу получать то, что не соответствует Твоей воле. Я полагаюсь на Тебя, Господь. Если я не получу ответ, я буду знать, что еще не пришло время, или что Ты приготовил для меня нечто лучшее, но я еще не осознал, что нужно об этом молиться». Не расстраивайтесь и не беспокойтесь из-за того, что Бог не дал вам всего, о чем вы просили. Бог хочет благословить нас. Он заботится о том, что пойдет нам на пользу, а не о том, как исполнить все наши желания. Если мы действительно доверяем Богу, мы должны научиться правильно реагировать как на Его положительный ответ на ту или иную нашу просьбу, так и на Его отказ. Божье слово на сегодня. Доверяйте Богу, когда Он отвечает «да» и когда отвечает «нет». Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
0: Вы слушаете Радио Пилигрим.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 сентября, и наша тема сегодня – взвешенное, сбалансированное мнение о себе. Каково ваше мнение о себе? Оно сбалансировано. Послушайте, что сказал Павел в послании Римлянам 12 главе 3 стихе. «Я предупреждаю каждого из вас не оценивать себя и не думать о себе более, нежели должно думать». Более – греческое слово «хупофронео». «Хупор» означает что-то чрезмерное, больше, чем нужно, а «фронео» означает «думать». Соединяя эти два слова, получается «человек, который слишком много думает о себе», «возомнил о себе». «Хупор» намного больше, чем нужно. У этого человека раздутое мнение о себе, о своих способностях. Павел говорит, не думайте так. И далее он говорит, но думайте скромно. Скромно означает быть реалистом, думать с ограничениями, барьерами, реалистично относиться к самому себе. Не преувеличивайте собственную важность и значимость. Не преувеличивайте свои способности. Не делайте этого. Это в любом случае повлечет за собой проблемы, потому что все узнают, что это не так. Лучше быть скромным, реалистичным, соблюдать баланс, равновесие между тем, что вы думаете о себе и что говорите о себе другим. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не дай нам упасть в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство.

хара, килха хамамлаха, веа гевура, веа тивэрет, леалмей оламим. Амен.

0: 719-й, диспетчер на связи, почему сбился с курса?
1: 719-й, к аэродрому нужно большой крюк делать. Знаете, тут прямо под нами прекрасное футбольное поле. Почему бы не посадить машину здесь?
0: 719-й, футбольное поле, мне послышалось?
1: Хорошо. А как насчет новой площадки для парковки справа?
2: Многие уверены, что к Богу ведут множество дорог. И тем не менее, говоря о Христе, Библия ясно говорит, есть только одно имя под небесами, которым люди могут спастись.
0: 719-й, в своем уме, вы ведете Ил-86, единственное возможное место посадки – аэродром.
1: Да смотрите вы проще на вещи. Мы тут с бортпроводниками посовещались, ну и решили попробовать приземлиться прямо под нами, на шоссе. И гостиница, и магазины ближе, ну сами знаете.
2: Подобно диспетчеру, Евангелие показывает нам единственный выход. Прислушались ли вы к словам Христа?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 4. Что христиане думают о высочайшем благе и о величайшем зле, в противоположность философам, утверждавшим, что высочайшее благо находится в них самих. Если бы спросили нас, что на каждый из рассматриваемых вопросов ответит град Божий, и прежде всего, что думает он о конце благ и зол, то он ответит, что высочайшее благо есть вечная жизнь, а величайшее зло — вечная смерть. Для приобретения первой и избежания последней нам следует жить праведно, поэтому написано «праведный верою жив будет». Аввакум, глава 2, стих 4, послание к римлянам, глава 1, стих 17, послание к галатам, глава 3, стих 12, послание к евреям, глава 10, стих 38. Так как блага своего мы еще не видели, то и нужно, чтобы искали его верой. Да и сама праведная жизнь для нас не по нашим силам, если по нашей вере и молитвам не поможет нам тот, кто дал нам саму веру, в силу которой мы веруем, что Он должен нам помочь. Те же, которые думали, что конец благ и зол лежит в настоящей жизни, полагая высочайшее благо или в теле, или в душе, или в том и другой вместе, а говоря честнее, или в похоти, или в добродетели, или в той и другой вместе, или в покое, или в добродетели, или в том и другой вместе, или совместно, в похоти, в покое и в добродетели, или в началах природы, в добродетели и вместе в тех и другой. Те по удивительному пустомыслию хотели быть блаженными здесь и сами собою. Смеется над ними истина через пророка, который говорит: «Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Псалом 93, стих 11. Или, как привел это свидетельство апостол Павел: «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 20. «Ибо кто в состоянии, каким бы даром красноречия он ни обладал, изобразить несчастье настоящей жизни?» Оплакивал ее Цицерон в утешении по случаю смерти дочери, оплакивал как мог, но как велико было то, что он мог. Эти так называемые «начала природы», когда, где и каким образом могут сохраняться они в этой жизни столь хорошо, чтобы не подвергаться влиянию непредвиденных случайностей? Какое страдание, противоположное похотливому наслаждению? Какое беспокойство, противоположное покою, не может обрушиться на тело мудрого? Отнятие или увечье человеческих членов уничтожает их целостность, уродство — их красоту, болезнь — здоровье, изнурение — силы, вялость или оцепенение — подвижность. Что из всего этого не может случиться с телом мудрого? Прямое положение и движение тела, как приличные и соответствующие, считаются в числе начал природы. Но что, если какая-нибудь болезнь приведет члены в состояние дрожи? Что если спинной хребет согнется до того, что руки опустятся до земли, обратив человека некоторым образом в четвероногое животное? Не извратит ли это совершенно положение и движение тела и его красоту? А первородное самой души, так называемое благо ее, между которыми, имея в виду понимание и восприятие истины, прежде всего полагают чувства. Если, умалчивая о другом, человек сделался глухим и слепым. А куда девается, где засыпает разум и рассудок, если от какой-нибудь болезни человек впадает в безумие? Когда сумасшедшие говорят или делают множество глупостей, очень часто чуждых и даже противоположных своим добрым намерениям и нравам, мы, слыша о том или видя, едва удерживаемся или даже вовсе не можем удержаться от слез, если серьезно над этим задумаемся. А что скажу я о тех, которые подвергаются нападениям демонов? Где у них скрыт или зарыт собственный смысл, когда душою и телом их пользуется по своей воле злой дух? И кто поверит, что подобное зло не может приключиться в этой жизни с мудрым? Затем, какого свойства или какого объема восприятия истины в этой плоти, когда, как читаем в правдивой книге мудрости, тленное тело отягощает душу, и земное жилище обременяет многозаботливый ум? Книга «Премудрости Соломона», глава 9, стих 15. Далее порыв к действительности или импетус, если этим словом правильно выражается по латыни то, что так называют греки, так как и считают между начальным благом природы, разве не он же и представляет собою то, чем управляются жалкие движения безумных и те действия, которые наводят на нас ужас, когда извращается смысл и усыпляется разум? Затем сама добродетель, которой нет в числе начал природы, так как она присоединяется к ним после, при посредстве науки. Добродетель, усвояющая себе высшее место между человеческими благами. Чем другим она здесь занята, как не беспрерывной войною с пороками, не внешними, а внутренними, не чужими, а нашими собственными? В первую очередь это относится к добродетели, которая по латыни называется «темперанция», воздержание, целомудрие, которую обуздываются телесные похоти, чтобы не располагали души к соумышлению на какие-либо постыдные дела. Это ведь действительный порок, если апостол говорит так: «плоть желает противного духу». И пороку этому противодействует добродетель, если он же говорит так: «а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Послание к Галатам, глава 5, стих 17. А что хотим мы творить, когда желаем достигнуть конца высочайшего блага, как не то, чтобы плоть перестала страстно желать противного духу, чтобы в нас не существовало этого порока, которому противится своими желаниями дух? Хотя мы этого и хотим в настоящей жизни, но поскольку выполнить этого не в состоянии, с помощью Божией успеваем, по крайней мере, в том, что похотствующий против духа плоти не уступаем с покорностью со стороны духа и не допускаем увлечь себя к совершению греха с сочувствием ему со своей стороны. Итак, пока мы находимся в этой внутренней войне, мы должны быть далеки от мысли, будто достигли уже того блаженства, которого желаем достигнуть победой. И есть ли кто-нибудь до такой степени мудрый, что не имел бы решительно никакого столкновения с похотью? А та добродетель, которая называется благоразумием, не вся ли ее бдительность направлена на определение различия между добром и злом, чтобы не сделать какой-нибудь ошибки в стремлении к первому и в избежании последнего? А потому и она служит доказательством, что или мы живем во зле, или зло живет в нас. Ибо она учит нас, что зло состоит в сочувствии, а благо — в несочувствии, похоти и греху. Само же это зло, которому благоразумие учит не сочувствовать, а воздержание дает такую возможность. Ни благоразумие, ни воздержание не искореняют, однако, из этой жизни. А справедливость, состоящая в том, чтобы воздать каждому то, что суть его, откуда и в самом человеке проявляется некоторый естественный порядок справедливости, по которому душа подчиняется Богу, плоть душе, а через это и плоть и душа Богу. Не показывает ли она, что скорее истощает свои силы в этом деле, чем приводит его к благополучному завершению. Ибо душа тем менее подчиняется Богу, чем менее представляет Бога в своих помышлениях, и тем меньше душе подчиняется плоть, чем более желает противного духу. Итак, пока присуща нам эта болезнь, эта язва, эта слабость, каким образом мы можем считать себя здоровыми? А если мы еще не здоровы, каким образом осмелимся называть себя уже блаженными, тем конечным блаженством? Да и та добродетелями которой мужество, при какой угодно мудрости, служит очевиднейшим свидетельством человеческих зол, которые она вынуждена переносить с терпением. Относительно этих зол философы-стоики с удивительным бесстыдством утверждают, что они не суть зло, признаваясь между тем, что если они будут так велики, что мудрый или будет не в состоянии, или не должен будет выносить их, то они могут вынудить его самому себе причинить смерть и переселиться из этой жизни. В этих людях, полагающих, что конец блага здесь, и что блаженными делаются они сами собою, так велика гордая тупость, что хотя бы их мудрец, каким они представляют его себе в своем удивительном пустомыслии, и ослеп, оглох, онемел, потерял члены, подвергся страданиям, и хотя бы обрушилось на него другое подобное бедствие, которое можно назвать или придумать, чтобы принудить его к самоубийству, они и такую бедственную жизнь не стыдятся называть блаженной. Нечего сказать, блаженная жизнь, которая, чтобы покончить с собою, обращается за помощью к смерти. Если она блаженна, пусть продолжают ее. Если же по причине указанных зол от нее убегают, каким образом она блаженна? Или каким образом несуть зло эти бедствия, которые преодолевают благо мужества, и это самое мужество заставляют не только уступать себе, но и доходить до такого бессмыслия, чтобы ту же самую жизнь и называть блаженной, и убеждать избегать ее? Кто слеп до такой степени, чтобы не видеть, что если она блаженна, то избегать ее не следует? А если они признают, что ее следует избегать по причине давящего ее гнета слабости, то почему бы им, склонив гордую голову, не признаться, что она вместе с тем и несчастна? Скажите, ради Бога, знаменитый Катон убил себя вследствие терпения или нетерпения? Не сделал бы он этого, если бы и терпеливо перенес победу Цезаря. Где же мужество? Оно уступило, оно ослабело, оно до такой степени было побеждено, что он оставил блаженную жизнь, бросил ее, бежал. Или она уже не была блаженной? В таком случае она была несчастна. Каким же образом эти бедствия не были злом, когда они обратили жизнь в несчастную и заставили избегать ее? Толковее говорят те, которые признают эти бедствия действительным злом, как перипатетики и древние академики, секту которых защищает Варон. Но и они заблуждаются, утверждая, что жизнь все же остается блаженной и при этих бедствиях, хотя бы они были так тяжки, что заставили бы и терпящего их обратиться к самоубийству, чтобы избежать их. «Страдания и телесные муки, — говорит он, — суть действительное зло, и зло тем худшее, чем сильнее они бывают. Чтобы ты освободился от них, нужно бежать из этой жизни». «Из какой же жизни? Скажите ради Бога». «Из этой, — отвечает, — которую гнетут столь великие бедствия». Выходит таким образом, что она блаженна при этих самых бедствиях, по причине которых, по твоим словам, от нее следует бежать. Или ты называешь ее блаженную, потому что она дозволяет тебе освободиться от этих зол посредством смерти. Ведь если бы в самом деле какими-нибудь божественными судьбами ты остался при них, и не было бы дозволено тебе ни умереть, ни когда-нибудь освободиться от них, ты, конечно, назвал бы тогда подобную жизнь несчастной. В таком случае она не перестает быть несчастной только лишь потому, что легко оставляется. Будь она вечной, ты и сам признал бы ее несчастной. И так не следует отрицать несчастье на том основании, что оно кратковременно, или, что еще бессмысленнее, на том основании, что несчастье коротко, называть его даже блаженством. Велика сила тех зол, которые принуждают человека, по их мнению даже мудрого, отнимать у самого себя то, что составляет человека. Сами же они говорят, и говорят справедливо, что в своем роде первый и сильнейший голос природы внушает человеку, чтобы он ладил сам с собою и потому, естественно, избегал смерти, что он друг себе до такой степени, что хочет быть одушевленным существом, хочет жить в этом соединении души и тела и горячо стремится к этому. Велика сила тех зол, которые побеждают это естественное чувство, избегающее смерти всяческим образом, всеми силами и средствами. И побеждает так, что избегаемое становится предметом желания, домогательства, и если не случится откуда-нибудь со стороны, наносится самому себе, самим же человеком. Велика сила тех зол, которые делают мужество человеку убийцей. Если, впрочем, следует называть мужеством то, что побеждается злом до такой степени, что человека, которого в качестве добродетели приняло для управления и охранения, не только не в состоянии уберечь посредством терпения, но даже само вынуждает убить. Правда, мудрый должен терпеливо перенести и смерть, но такую, которая случится со стороны. Если же, по их мнению, он может быть вынужден нанести ее себе сам, то они во всяком случае должны сознаться, что то не только зло, но и невыносимое зло, что вынуждает его решиться на это. Итак, жизнь, которая подавляется гнетом столь великих и тяжких зол или подвержена их случайностям, ни в каком отношении не называлась бы блаженной, если бы говорящие это люди, как уступают они несчастью, когда побежденные отягощающими бедствиями сами себе наносят смерть, так же точно соблаговолили бы сделать уступку истине, побеждаемой несомненными доводами при рассуждениях о блаженной жизни. Они и не думали бы, что им возможно достигнуть конца высочайшего блага в этой смертности, где сами добродетели, в сравнении с которыми действительно ничего здесь не оказывается в человеке лучшего и полезнейшего, сколько служат великим пособием против угрожающих опасностей, столько и являются несомненным свидетельством бедствий. Но если добродетели — суть добродетели истинной, возможные лишь в тех, кому присуще истинное благочестие, они не станут обещать, что могут сделать то, что люди, которым они присущи, не будут терпеть никаких бедствий. Истинные добродетели не лживы, чтобы обещать это. Они скажут открыто, что жизнь человеческая — которую столько и таких зол настоящего века вынуждают быть несчастной, блаженно, равно как и невредимо, надеждою будущего века. Ибо как ей быть блаженной, когда она еще и не невредима? Поэтому и апостол Павел не о людях неблагоразумных, нетерпеливых, невоздержанных и неправедных, а о тех, которые жили по истинному благочестию, и потому имели, какие у них были, добродетели истинные, говорит: «Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Послание к римлянам, глава 8, стихи 24 и 25. «Таким образом, как надеждою мы спасены, так надеждою же облаженствованы. И как спасением, так и блаженством мы не обладаем уже как настоящими, а ожидаем их как будущее. А это и есть в терпении, потому что мы находимся в бедствиях, которые должны переносить терпеливо, пока не достигнем тех благ, где будет все, что будет доставлять нам несказанное удовольствие, и не будет уже ничего, что мы должны будем переносить». Те философы не хотят верить этому блаженству, так как не видят его, а усиливаются сколько гордую, столько же и лживую добродетелью создать для себя здесь фальшивое блаженство.

Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Основание веры. Что является основанием вашей веры? Писание говорит нам, вера приходит от слышания. Слово Божье дает нам духовные уши, способные слышать. Вот то, что Библия говорит нам о происхождении наших жизненных пустынь. «Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня, не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня». Псалом 68. Очевидно, что жизнь благочестивых переполнена бедствиями. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду. Псалом 65. Кто ввел нас в сеть бедствий? Сам Бог. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Псалом 118. Эти стихи объясняют совершенно ясно. Это хорошо для нас, как благословение страдать. Порассуждаем над свидетельством псалмопевца. «Я радуюсь, что Господь услышал глас мой, моление мое. Преклони ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня бедствия смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне. Господи, избавь душу мою». Псалом 114. Это был верный слуга с великой верой и любящий Бога. И тем не менее он столкнулся с болью, горестями, бедой и смертью. Мы видим эту тему во всей Библии. Слово Божье громко заявляет, что дорога веры идет через наводнения и пожары. «Путь твой в море и стезя твоя в водах велик».

0: держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исайя, 41 глава. Эти последние стихи являются ключевыми. В каждой проходимой нами пустыне Отец держит нас за руку. И только те, кто проходит через пустыню, имеют Его поддерживающую руку. Он протягивает ее тем, кто оказался в бушующих реках неприятностей.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Слава Иисусу! Аллилуйя! Мы будем петь.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 68. Начальнику хора на Шешаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по дому твоему снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчей, а мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино, а я с молитвою моею к тебе, Господи. Во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя. По множеству щедрот Твоих презри на меня, не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают». Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою. Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются». И оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущее в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его, и потомству рабов его утвердится в нем, и любящее имя его будут поселяться на нем.
2: Глава вторая. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 3. И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите добро и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел». И будут они взывать Господу, но он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда?» Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. Глава 4. И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». А ты, башня стада, холм через Сиона, к тебе придет, и возвратится прежнее владычество, царство, к дочерям Иерусалима. Для чего же ты ныне как громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дочерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона.
1: Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дверь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их, владыке всей земли. Глава 5. Теперь ополчись, дверь полчищ. Обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей, и будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои». И совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Эй, привет, чё приуныли? Смотри, какой денёк сегодня, а?
1: Ну что вы за люди, а?
2: Да, Гарик, мы знаем, что тебе весело. И что сегодня прекрасный, великолепный, замечательный день. А теперь будь добр, помолчи!
0: Ну как, можно так жить? Я кофе пойду сделаю, кто-нибудь будет?
3: Мне не надо.
2: Нет, спасибо. Привет, ребята! Какой отвратительный день! На улице идет дождь, слякоть. У меня сегодня собака сдохла. Но мне все равно, ведь я христианин. Ура, ура, ура!
0: Кофе точно никто не будет? Дома кто есть?
4: Привет, дорогой.
0: Привет.
4: Что у тебя опять?
0: Ай, все то же. Пытаюсь им свидетельствовать, а в ответ одни насмешки.
4: Да не обращай ты на них внимания.
0: А действительно, чего я удивляюсь? Христос же говорил, что нас будут гнать за веру.
4: Да, Господь сказал, радуйтесь, когда страдаете за веру.
0: Знаешь, Анжела, не так просто постоянно строить из себя шута.
4: Погоди, Господь не сказал, что мы всегда должны быть веселыми.
0: Как-то? Ты же сама только что сказала,
4: что... Я сказала, что мы можем радоваться в любых ситуациях, потому что Христос никогда не покинет нас. Понимаешь? Быть веселым и быть радостным — это разные вещи.
0: Погоди, ты что-то меня совсем запутал.
4: Ну, веселье — это состояние, которое зависит от обстоятельств. Например, от того, как к тебе относятся на работе. А радость... Понимаешь, радость, она глубоко внутри. Радость — это мир, это уверенность в присутствии Бога рядом с тобой, когда ты знаешь, что бы ни случилось, Он даст тебе силы идти дальше и будет любить тебя.
0: Получается, вместо того, чтобы строить из себя шута, я должен строить из себя человека, которому где-то там, глубоко внутри, всегда радостно.
4: Не надо вообще никого из себя строить.
0: Радость, веселье. Все равно никакой разницы не вижу. Пойду я полежу немного. Позовешь к ужину, ладно?
5: Пап.
0: Привет, дочь.
5: Что делаешь?
0: Газету читаю, разве не видно?
5: А можно я с тобой посижу?
0: Ксюш, я отдохнуть хотел.
5: Я тихонько.
0: Ну, посиди.
5: Пап, можно тебя спросить?
0: Ну, спрашивай, почему же нет?
5: Пап, почему ты с нами совсем не такой, как с другими? Ты всем улыбаешься, много разговариваешь. Вот если бы ты был дома такой... Пап, чего ты молчишь? Ты что, обиделся?
0: Нет, Ксюш, просто ты помогла мне понять что-то очень важное.
6: Гарик, Ксения, ужинать.
0: Ну, пойдем, мама зовет.
7: Гарик, у тебя все нормально?
0: Да, а что?
7: Просто ты как-то ведешь себя необычно.
0: Я веду себя как шут, ты это хотел сказать?
7: Ну?
0: Просто вчера я понял одну важную вещь. Иисус полюбил меня, даже когда я еще был слеп и ненавидел его. Я, кажется, понял, что такое настоящая радость.
8: Гарик, расскажи об Иисусе. Кто он такой?
0: С удовольствием.

0: произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».
1: Произнесу вслух имя Иисуса. Над каждым сердцем, каждою душой.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, в последнее время на слуху у людей стали появляться такие два понятия, как кальвинизм и арминианство. Скажите, что это такое?
1: Очень хорошо поставленный вопрос. В действительности, многие люди, к сожалению, говоря об этих понятиях и даже имея очень категоричную точку зрения относительно одного или иного, в действительности мало понимают, о чем же идет речь. Дело в том, что вопрос спасения, учение о спасении связан с одной ключевой проблемой или трудностью, которая есть, так скажем, парадоксальной трудностью, которая наблюдается и в других сферах христианства. В чем заключается эта трудность? Дело в том, что Библия говорит достаточно ясно о том, что люди мертвы во грехах своих. То есть они, оторвавшись от Бога, более всего обеспокоены своей собственной независимостью. Они сами определяют, что хорошо и что плохо. Они сами определяют, что правильно и что неправильно, и это и есть греховность человека. Вместе с тем, Священное Писание ясно говорит, что люди несут ответственность за то, что они отвергают Бога или принимают Его. И по этой причине богословы на протяжении длительного периода времени пытались найти решение, каким образом, если мертвый человек, духовно мертвый человек, получает спасение, мы видим, что многие получают спасение, то определенная группа богословов, они говорят о том, что это происходит только потому, что Бог сверхъестественным образом рождает этого человека. И в соответствии с этим формируется учение о безусловном избрании. Так как не все спасаются, значит, некоторых людей Бог каким-то образом, по ему ведомым причинам, касается особым способом и возрождает их к новой жизни. Этой точки зрения придерживался Августин, и вот ему возразил один монах тогда того времени, его звали Пелагий, он возразил против этой теории, и он говорит, нет, в действительности он отверг идею первородного греха вообще и сказал, что все люди рождаются как чистая страница, табула роса, и каждый человек имеет право принять Бога или отвергнуть, имеет абсолютные способности, чтобы это сделать. И все то, что люди делают, они делают как результат своего собственного уже выбора, и поэтому они несут ответственность. Церковь в большинстве своем не приняла этой позиции и отвергла ее по причине ее небиблейскости. То, что Библия действительно говорит о первородном грехе, достаточно ясно. Позже сформировалось другое понятие, которое стало известно как полупелагианство, и его сутью было то, что предположение, что в каждом человеке есть какая-то искра, каждый человек, в общем-то, он грешен, но в нем есть какая-то маленькая частичка добра, какая-то частичка искра, какая частичка искры к Богу, вот, и если он придет к церкви и при помощи церковных таинств эту искру раздует, то тогда он спасется. И такой позиции стали придерживаться две основных церкви известных христианских, это Восточная Православная Церковь и Католическая Церковь. Когда наступило время реформации, тогда представители или главные реформаторы, они свергли это учение полупелагианства, и они, естественно, пришли к положению, которое было близко Августину, то есть к положению, которое и стало известным как кальвинизм по причине того, что Кальвин был одним из главных богословов, который сформулировал эту позицию. Ей, этой позиции, возразил человек по имени Арминий. Этот человек нашел еще одну форму, каким образом объяснить вот это кажущееся противоречие. Арминий признавал всеобщую греховность. Арминий признавал, что каждый человек мертв во грехе, и он не способен никаким образом прореагировать на Божье Слово. Но он допустил идею или изобрел идею так называемой предваряющей благодати. То есть, согласно позиции Арминия, Бог через смерть Иисуса Христа распространил абсолютно на всех людей определенное действие благодати, которое

0: говорит об этом. Нигде нет учения в Библии о этой предваряющей благодати, которая решает вот эту проблему. И поэтому этот извечный спор, он так и остался извечным спором. Таким образом, когда мы говорим сегодня о кальвинизме или армянстве, это две теологические позиции, которые по-своему пытаются решить проблему взаимоотношений между Божьей суверенностью и человеческой ответственностью.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

как мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок мир, как дорог он и ценен, как нужно нам миром дорожить. Я пред Творцом

вновь сияло солнце доброты. Отец, прости нас, не как мы прощаем, ведь очень трудно.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем.
2: Помогите! Нас никто не слышит.
1: Постой, постой, постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 сентября. Молитва, исполненная силы. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея 5:44. Одна из наиболее мощных и действенных молитв – это молитва за врагов. Если вы хотите найти по-настоящему сильного в молитве человека, ищите того, кто ходатайствует за своего врага. Я убеждена, что Бог щедро благословляет нас, когда мы ходатайствуем за тех, кто обидел или предал нас. Помните Иова. Он должен был помолиться о своих друзьях даже после того, как они причинили ему боль. Но как только он помолился, Бог начал восстанавливать его жизнь. Фактически, Бог дал Иову в 2 раза больше того, что тот утратил. Смотрите книгу Иова 42:10. Молитвы за тех, кто обидел нас, обладают невероятной силой, потому что через молитву мы проявляем любовь к этому человеку и послушание Божьему Слову. Что говорит Иисус в сегодняшнем стихе? Он учит нас молиться за своих врагов. Когда вы думаете о людях, которые использовали вас в своих интересах, поступили с вами плохо, преследовали вас, говорили о вас что-то ужасное, благословляйте их в своем сердце, а не проклинайте. Молитесь за них. Бог знает, что благословлять врагов нелегко и что мы не испытываем особого желания делать это. Но вы не должны зависеть от своих желаний. Делайте это для Господа. Когда мы молимся и благословляем, а не проклинаем, это оказывает сильное воздействие на духовный мир, и Бог обязательно совершит в вашей жизни что-то чудесное. Божье слово на сегодня. Не уподобляйтесь подлым и низким людям. Не поступайте, как они. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 69, начальнику хора, Псалом Давида, в воспоминание. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне, хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: «Велик Бог! Я же беден и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты – помощь моя и избавитель мой! Господи, не замедли!» Глава 3. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и народ и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господен, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне перед Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетным потоком ильи елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? так как богачи его исполнили неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то предам мне.

Не стало милосердных на земле. Нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. А руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. И начальник требует подарков. И судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. А лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его». А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь – свет для меня. Гнев Господен я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии, и городов египетских, и от Египта до реки Евфрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Вассане и Галааде, как во дни древние, как во дни исхода твоего из земли египетской. Явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руки на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея, как черви земные. Выползут они из укреплений своих, устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых».

0: Радио «Пилигрим».
1: Рассуди меня, Господи, ходил

Я упала на самое дно. Я стала одной из тех, кого закон побивает камнями.

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой славу.

неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся.

0: наша жизнь.
1: Проходят дни, бегут года.
0: Наша жизнь, она напрасна без Христа. Он был рожден.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати».
2: Пастор Алексей, почему христиане ненавидят тех, кто расходится с ними во мнениях?
3: Ну, почему христиане ненавидят вообще кого-то, это, конечно же, очень неправильное и неестественное состояние, потому что Библия как раз говорит о том, что, принимая Иисуса Христа, человек наполняется или должен наполняться любовью Иисуса Христа. В этом в огромной степени смысл, это индикатор настоящего христианства. Христос говорит: «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Так вот, к сожалению, в каких-то ситуациях этой любви не обнаруживается. Здесь есть несколько причин. Наверное, одна причина, первая, которая очень важна. Возможно, что многие люди, которые называют себя христианами и при этом ненавидят друг друга или ненавидят кого-либо вообще, возможно, что эти люди не являются христианами вообще. Они христиане только по названию. А у них нет сердца Христова, у них нет Духа Иисуса Христа, у них нет плода Духа, который и заключается в любви, радости, мире, долготерпении, кротости, воздержании, милосердии, добродетели, благости и так далее. То есть это естественная причина, причина номер один, я думаю. Вторая причина, она может быть связана с тем, что это люди, которые видят религиозные цели очень важными в своей жизни. Они видят то или иное понимание истины, или они видят истину даже, может быть, они действительно, их понимание соответствует тому, что говорит Священное Писание, но они применяют в качестве средства достижения этой истины, они применяют плотские методы. Они прибегают к своей собственной плоти вместо того, чтобы уповать на Бога, как к точке опоры для того, чтобы достигать Божьих целей, так скажем. Именно об этом апостол Павел писал в послании к Галатам. В 13 стихе мы читаем очень важное предупреждение. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Заметьте, очень важный фактор. Когда мы говорим о нашей жизни, у нас есть измеритель, у нас есть точка отсчета. Вот то, что мы говорим или то, что мы делаем, служит ли это развитию того, что делает Дух Божий в нас и через нас, или же через это вскармливается наша собственная плоть. Дальше он продолжает и говорит: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены духом». И вот здесь он предлагает решение. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Вот почему религиозная борьба или религиозные войны всегда самые ожесточенные войны. Это самая ожесточенная борьба. Люди понимают важность того, что они считают истиной. И они считают, что за эту истину нужно бороться. И этой истины нужно достигать в своей собственной жизни, в жизни других людей. Вот. И это правильно. Истина действительно очень важна. Ее в действительности нужно ценить и нужно стремиться к тому, чтобы самому жить в соответствии с ней и помогать людям, которые рядом с нами, жить или понять эту истину и покориться этой истине. Но вот здесь возникает вопрос, как это делать? Очень многие люди, к сожалению, делают это, используя свои плотские инструменты. То есть они пытаются каким-то образом заставить людей, других людей жить поистине. И в процессе этого сталкиваются с реакцией. И в этом всем появляется раздражение, появляется формы злобы какой-то. И то, что, может быть, и даже перерастет в ненависть. То, что совершенно не свойственно или не должно быть свойственно настоящему христианству. То есть это происходит тогда, когда люди просто углубляются, они просто живут по плоти. Апостол Павел, кстати, в другом месте, в послании к Коринфянам, так и сказал конкретно. Он говорит: «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Когда это присутствует в жизни христиан, это говорит о том, что там нет духовного роста, там нет серьезного познания Христа, а может быть и нет христианства вовсе.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

от сна, не понимает, что реально, а что нет. Ты поднимаешь руки, ждешь ответы на свои вопросы. Только в истине мы свободны.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общемосковского крестного хода. Он заявил об этом после молебна, состоявшегося на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. «Мы для многих других представляем пример неприемлемый. Мы соединяем современное государство с его развитой наукой и техникой, с различными другими сторонами современной жизни, с православной верой. Мы собираем эти тысячи людей, которые от веры не отрекаются. И это не просто пожилые люди, это люди разного возраста, разного положения, и это свидетельствует о том, что Господь преклонил милость свою над Родиной и над народом нашим», сказал патриарх Кирилл. В Волгограде состоялась конференция, посвященная 35-летию Церкви Благодати Иисуса Христа. С 28 по 30 августа участники из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, а также из Саратова, Новосибирска, Перми и Москвы собрались вместе, чтобы прославить Господа и услышать Его Слово. Темой конференции стал стих из второго послания к Коринфянам 3:12 «Мы действуем с великим дерзновением». В течение трех дней на сессиях словом делились пасторы и епископы Эдуард Гробовенко, Алексей Руденький, Александр Калинин, Симон Милонга и Виталий Накул. Спикеры размышляли о призвании, о трудных временах и разных сезонах в жизни христианина, о радости и праведности, а также о том, что значит действовать с великим дерзновением в наше время. Особое внимание было уделено юбилею церкви, вспоминали, с чего начиналось служение, благодарили Бога за пройденный путь и поздравляли друг друга с этой значимой датой. Британский предприниматель и инвестор в недвижимость Самуэл Литц заявил, что готов лично оплачивать юридическую защиту христианских уличных проповедников, которые сталкиваются с проблемами с законом из-за своей проповеди, сообщает Christian Today. В интервью изданию Truth Times Литц сказал, что его возмущают случаи арестов христиан, проповедующих на улицах Великобритании. По его мнению, в стране по отношению к христианам все чаще действует двойной стандарт. «Я возмущен и шокирован тем, что христиан арестовывают на улицах и говорят им, что они оскорбляют людей, потому что проповедуют об Иисусе, в то время как мы живем в христианской стране», – заявил предприниматель. В последние годы в Великобритании произошло несколько громких случаев, связанных с уличными проповедниками и вмешательством полиции. Пастор Баптистской церкви в Калифорнии Джастин Лестер решил использовать искусственный интеллект необычным способом. Он создал цифрового клона самого себя, который может отвечать на вопросы прихожан в любое время, даже тогда, когда самого пастора нет на месте. Джастин Лестер служит пастором Friendship Baptist Church в городе Вальехо, штат Калифорния. Его цифровая копия создана с помощью платформы Delphi AI. Она выглядит и общается как виртуальная версия самого пастора и доступна прихожанам круглосуточно. По словам Лестера, идея заключается не в том, чтобы заменить живого пастора искусственным интеллектом. Напротив, он хочет использовать технологию как дополнительный инструмент для общения с людьми и распространения христианского учения. Одно из преимуществ цифрового клона, по мнению создателей проекта, заключается в том, что человеку может быть проще обратиться к виртуальной версии пастора с личным или неудобным вопросом. В церквях США стало больше прихожан, но доля людей, которые впервые приходят к вере или раньше вообще не посещали церковь, заметно снизилась. Об этом говорится в новом исследовании LifeWave Research. Исследователи опросили 1003 протестантских пасторов США со 2 по 24 сентября 2025 года. Затем результаты сравнили с данными аналогичного исследования, проведенного в январе 2016 года. Более половины пасторов, 54%, сообщили, что средняя посещаемость их богослужений выросла как минимум на 4% с 2023 года. В среднем пасторы сообщили о росте посещаемости на 16% за этот период. При этом 30% пасторов сказали, что посещаемость практически не изменилась, а 16% отметили ее снижение. По данным LifeWave Research, в 2025 году среднее число людей, посещавших церковь, составляло 183 человека против 176 осенью 2023 года. Медианная посещаемость выросла с 90 до 100 человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

христианские притчи. Выбор креста. Был один простодушный поселянин, который жил трудами рук своих, но зарабатывал очень мало. Едва доставало ему, чем прокормить себя и семью свою. Раз пошел он к берегу моря, присел на камень и стал смотреть, как к пристани подходили большие корабли с богатыми товарами, и как потом эти товары выгружали и везли в город для продажи. И запала ему в голову грешная мысль. Зачем Господь одним людям послал богатство и всякое довольство, а других оставил жить в бедности? И начал он роптать на свою горемычную долю. Между тем полуденное солнце сильно пекло. Бедняка стало одолевать дремота, и он незаметно заснул. И снится ему, что стоит он у подошвы высокой горы. Подходит к нему почтенный старец с длинной бородою и говорит ему: «Иди за мной». Он послушался и пошел за ним. Долго они шли, и, наконец, пришли на такое место, где лежало великое множество крестов всякого вида и различной величины. Были кресты большие и малые, золотые и серебряные, медные и железные, каменные и деревянные. И говорит ему старец: «Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой и неси его на вершину той самой горы, которую ты видел перед собой». Взглянул наш простец на золотой крест. Такой он красивый, точно красное солнышко блестит. Понравился им этот крест, и он хотел взять его на плечи. Но сколько ни трудился, не мог этот крест не только поднять, но и с места сдвинуть. «Нет, — говорит ему старец, — видно, не внести тебе этого креста на гору. Бери другой, серебряный, может быть, он будет по силам». Взял простец серебряный крест. Этот был, правда, легче золотого, но все-таки и с ним он ничего не мог поделать. Тоже было и с медным, и с железным, и с каменным крестами. «Нечего делать, — говорит ему старец, — бери один из деревянных крестов». Тогда взял себе простец самый малый из деревянных крестов и легко и скоро отнес его на ту гору. Обрадовался он, что нашел, наконец, один крест по своим силам, и спросил своего спутника: «А какая награда мне будет за это?» «Чтоб ты сам рассудил, чем наградить тебя, — отвечал ему тот, — я открою тебе, что это за кресты, которые ты видел. Золотой крест, который так тебе сначала приглянулся, — это царский крест. Ты себе думаешь, как хорошо и легко быть царем, а того не соображаешь, что царская власть — самый тяжелый крест. А серебряный крест — это крест всех тех, кто властью облечен. Это крест пастырей церкви Божией, крест ближайших слуг царевых. У всех них тоже много забот и скорбей. Медный крест — это крест всех тех, кому Бог богатство послал. Ты вот им завидуешь и думаешь, какие они счастливые, а богатым тяжелее жить, чем тебе. Тебе после своих трудов можно спокойно уснуть. Никто не тронет твоей убогой хаты и твоего малого добра. А богатый человек всегда и днем, и ночью боится, как бы кто-нибудь не обманул его, не обокрал, не поджег его дом. Кроме того, богатый за богатство свое ответ Богу даст. Как он свое богатство употребляет? А случится беда, обнищает богач. Сколько скорбей тогда на него обрушится? А вот железный крест — это крест людей военных. Расспроси тех, которые бывали на войне, и они скажут тебе, как им часто приходилось проводить ночи на голой сырой земле, терпеть голод и холод. Каменный крест — это крест людей торговых. Тебе нравится их жизнь, потому что им не приходится работать, как тебе. Но разве не бывает, что едет купец за море, тратит весь свой капитал на товар, а товар весь гибнет от кораблекрушения, и возвращается несчастный купец домой совершенным бедняком? А вот деревянный крест, который ты так легко внес на гору, это и есть твой крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а теперь вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других людей. Знал, сердцеведец Господь, что во всяком другом звании и положении ты погубил бы свою душу.
Вот он и дал тебе крест самый смиренный, самый легкий, крест деревянный. Итак, ступай и не ропщи на Господа Бога за свою бедную долю. Господь дает каждому крест по его силам. Сколько кто может снести? При последних словах старца поселянин проснулся, поблагодарил Бога за вразумительный сон. И с того времени никогда больше не роптал на Бога.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио.

0: чьем сердце не властен Христос. Чем сердце не властен Христос.
1: Вряд ли мы найдем на страницах Священного Писания более трагические слова, чем те, которые были сказаны о Самсоне. «Он не знал, что Господь отступил от него». Эти слова говорят нам о самом плачевном состоянии, в котором может оказаться дитя Божие. Человек незаметно теряет общение с Богом и, следовательно, его силу, которой он когда-то обладал, и становится бесполезным для служения Богу. И Бог вынужден отступить от него. Одним из самых ярких примеров этого является Самсон. Он имел чудный опыт общения с Богом, обильное излияние божественной силы в своем служении Господу. Он имел все для того, чтобы стать одним из самых выдающихся вождей народа Божьего. От самого рождения и даже до его появления на свет Бог наделил Самсона своими дарами. Самсон был сыном прекрасных родителей. О детстве его сказано: «И рос младенец, и благословлял его Господь». Родители дали Самсону прекрасное воспитание. Но как ни велика была надежда родителей на этого ребенка, данного им Господом, она не оправдалась. Когда Самсон вырос, мы читаем о нем эти печальные слова: «Он не знал, что Господь отступил от него». История Самсона может научить нас многому, а самое главное – это то, что в ней, как солнечный луч, пробивается дивная весть благодати Божьей. Еще от рождения Самсон был посвящен в Назареи. А назарейство означало, что он должен был воздерживаться от вина и других крепких напитков. Он не должен был стричь волосы, и головы его не должна была касаться бритва. Пока Самсон придерживался правил назарейства, Бог был с ним, и он был орудием в руках Божьих. Падение Самсона, как это бывает обычно, началось с малого, с незначительного заигрывания с грехом, и постепенно Самсон стал его беспомощной жертвой. Поддавшись уговорам своей любовницы Далиды, Самсон открыл ей тайну своей силы, его назарейство. Филистимляне, узнав об этом, остригли волосы спящему Самсону, и когда он лишился силы, сковали цепями и заставили молоть в доме узников. Волосы Самсона иносказательно говорят о силе и жизни, которые мы имеем от Бога, как дети его. Это наше украшение, наш венец, который отличает нас от других. Назарея сразу можно было узнать по внешности, так как бритва не касалась его головы. Точно так должны отличаться дети Божии. На них должна быть печать Божия, отличающая их от других людей. И как печально видеть детей Божьих, потерявших это божественное украшение. Они лишились способности посвящать себя Богу и стали жалкими рабами своих похотей. Как Самсон, они слепы и не видят того, что видели раньше. Они не способны более трудиться для Бога, потому что связаны оковами дурных привычек. Никогда не будем забывать, дорогие друзья, что возмездие за грех неминуемо. Тот, кто грешит, всегда терпит урон. Ярким примером этого именно является Самсон. Бедный Самсон, с пустыми глазными впадинами. Теперь уделом его стала постоянная темнота. Но одно мы знаем точно, что в сердце своем он покаялся перед Богом. Откуда мы знаем об этом? Вследствие греха Самсон лишился волос, видимого знака его посвящения Богу, а с ними и силы Божьей. Но волосы на голове его начали расти, сказано в Библии, и этот рост волос был знаком его покаяния. Вместе с ростом волос умножалась и сила Самсона, и когда волосы его отросли, вернулась к нему и прошлая сила. Бог в конце его жизни дал ему самую большую победу над врагом. Но, несмотря на это, Самсон не вернул ни зрения, ни свободы, ни возможности стать вождем своего народа. Друзья мои, что бы ни сделал для нас Бог по своей благодати, Он никогда не может одобрить грех нашей жизни. Бог ненавидит грех. Прежде всего, грех приносит ущерб самому согрешившему. Если в душе человека действительно произошло возрождение от Духа Божьего, оно не может не проявиться. Вечная жизнь не может умереть, иначе она не была бы вечной. Хотя плоды и святость этого живого естества могут быть на время устранены последствием греха, все же в душе возрожденного человека остаются живые корни благодати Божией, и рано или поздно он должен покаяться. И вот что волосы его вновь начали расти, доказывает, что было это покаяние. Однако это не значит, что человек останется ненаказанным за свой грех, хотя Бог по милости своей готов прощать грешника. «Кого я люблю, — говорит Господь, — тех обличаю и наказываю». О, радуйся, мой дорогой друг, если Бог наказывает тебя, ибо это верный признак Его любви к тебе. Но не считай это поощрением, чтобы грешить дальше, ибо страшно впасть в руки Бога живого, говорит Слово Божие. Бывает, что человек до такой степени впадает в грех, что Бог вынужден предать тело его смерти, чтобы спасти душу. Так было с Самсоном. Душа его была спасена, а тело и служение погибли. Дорогой друг, если ты осквернил себя грехом, то поспеши сегодня же к источнику благодати. Если ты блуждаешь далеко от Христа, спеши к Нему, пока не поздно. Он примет тебя таким, каков ты есть, и снимет с плеч твоих бремя грехов. Пусть Господь поможет тебе в этом.
2: Наша программа подошла к концу. Вы прослушали проповедь Ярла Николаевича Пести «Самсон». Пишите, наш адрес для писем – Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
3: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».